0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

где пленку дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя,

хоровод. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, пусть Аркадий Северный споет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя,

Свет из жизни закат, мне тревожит душу. Годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутулит спину, и богатый прикид ни к чему отныне. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна. И так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой в тишине сатер.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Зачем усы сбрил? Что? Я говорю, зачем усы сбрил, дурик? У кого?

0: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
1: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф.

радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: ты богатство мое, нищета.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда вышел на пенсию, понял, хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Полыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула Commander. Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: 2026 остался 61 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я по любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летают

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей. Купола и полумрак площадей. Да потому что верю сотням людей, рассказавших

я буду рад, здесь Агучава нам тихонечко поет, охотный ряд, охотный ряд.

песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.

уже скоро рассвет. Жаль. У природы сегодня праздник, весна и капель. Просыпается зимний сад, убирает.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Именно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание.
3: Отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
2: Рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
6: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
7: СОН 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у «Маш-крепеж». Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у «Маш-крепеж». «Маш-крепеж». Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Медики в России будут в автоматическом режиме информировать МВД об опасных заболеваниях водителей. С 1 марта следующего года вступает в силу закон, согласно которому права аннулируют при выявлении противопоказаний к управлению автомобилем. Об этом ТАСС сообщил глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Процедура станет автоматизированной. Данные будут напрямую поступать из медицинских учреждений в базы ГАИ. Сейчас ведется настройка обмена данными между ведомствами. После обнаружения противопоказаний к управлению водителям предложат пройти внеочередное медосвидетельствование в течение 3 месяца. При подтверждении диагноза права сразу аннулируются. В Москве почти перестали использовать банковские ячейки в сделках с жильем. Еще 8-10 лет назад их применяли примерно в 90% сделок. Сейчас доля снизилась до 1-2%. В основном ячейки используются при занижении цены в договоре, а также при наличии у продавца долговых обязательств или заблокированных.

0: Наибольшей популярностью пользуются розы, хризантемы, альстромерии, пионы. Кроме цветов, россияне активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».
4: Аккорд. Еле струны дрожат на гитаре. Молчи. Фортепиано оборвана флейта. Вы песни. Мне сами с собой наиграли о том,

быстро пьянеть.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова приветствуют всех, кто в России. А также приветствуем всех, кто слушает радио «Шансон» за пределами России, далеко от России. В любом случае, если вы настроили свои радиоприемники на волну отличной музыки и прекрасного настроения, то вы уже с нами. А значит, давайте просыпаться вместе. На календаре понедельник, 24 августа. Доброе утро, друзья.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Привет, Артем. Прекрасно, что уже понедельник, причем финальная неделя лета. Уже в следующий вторник мы будем поздравлять школьников с Днем Знаний.
0: И учителей,
1: бедные дети.
0: И родителей.
1: Мне кажется, они морально не готовы, как и родители.
0: Я смотрю на своего, вообще не готов.
1: Это знаешь, как в анекдоте. Дорогая, я готова к детям, а я нет. Мне пора их забирать сдачи от бабушки. Так, по праздникам сегодня день валяния в стоге сена, день рождения картофельных чипсов, день жажды, международный день странной музыки. Можно ли считать, что это твой праздник? Ведь ты пишешь песни.
0: Ну, я пишу не странные песни. Я вроде бы писал нормальные песни. Че началось-то?
1: Подожди, это на твой вкус. Но они же пока не взрывают хит-парады, радио «Шансон».
0: То есть, и поэтому они странные?

0: странная музыка.
1: Многие песни не взрывают хит-парады радио «Шансон», и при этом они не являются странными. Ладно, дорогие друзья, в любом случае мы поздравляем вас со всеми этими замечательными событиями. Впереди у нас новости, черный ящик и гороскопа. А пока песня, которая не является странной, по мнению Марины Дыбовой, потому что она была.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Дымова и Демина.

0: Какие новости? Какие новости? На радио «Шансон».
1: Спрос на гибриды и электромобили вырос на фоне обстановки с топливом. Только в июле на учет стали 9000 гибридов и 1500 электрокаров. Причина спроса, ну, естественно, очереди на заправках и рост стоимости топлива.
2: Так, давайте перекличку заправочную устроим.
1: Я хвалюсь, я вчера 20 минут отстоял в очереди и залил полный бак 92-го.
2: Полный бак 95-го плюс канистра, чтобы вернуться из Липецкой области у меня теперь есть.
1: То есть ты тоже заправлял?
2: Я тоже заправлял. Причем у меня...
1: Сколько времени потратила ты?
2: Ну, минут 10, наверное. Я тебе рассказываю другой дельный совет. Смотри, я нашла заправку, которая находится там, где многие наши представители власти едут на работу. Ну, может быть, проезжают.
1: Кутузовский,
2: ну,
1: в общем... проспект, подозреваю.
2: Нет, Киевская на самом деле шоссе. Это набережная в сторону этого, как он называется, Белый дом, Арбат, вот в ту вот сторону, значит.
1: Да, есть такая набережная.
2: Вот, значит, и там, как бы там бензин был всегда, но раньше там были какие-то невероятные очереди из автомобилей представительского класса. Вот, и цена была, причем, ну, такая, знаешь, ну, типа там 72 рубля за литр 95-го, это прям классно, с учетом того, что я недавно 92-м заправлялась по 127 рублей за литр. Вот, и я заправилась, счастлива, довольна. Теперь как надо поберечь до пятницы бензин.
1: Я знаю, как дела
2: знаю,
1: стоят, как поберечь
2: друзья.
1: До пятницы бензин.
2: Как?
1: Пересесть на метро и
2: вот,
1: побережешь.
2: Если ты с утра будешь за мной заезжать, тогда без проблем. В России начали тысячами закрываться салоны красоты. И с начала года уже не работает 12 тысяч таких точек. Причина – выросшая налоговая нагрузка. При этом россияне стали тратить на красоту больше. За полгода знаешь сколько? 179 миллиардов.
1: Поэтому 179 миллиардов красивые, заработали да. Салоны красоты?
2: Это люди потратили. Сколько заработали на этот салон красоты, непонятно. Они решили вообще закрыться.
1: Ну, так, ну что, надо обращаться
2: надо, кстати, к тебе. Да,
1: налоговую нагрузку. Налоговую нагрузку надо немножко как-то, мне кажется, сбавить. Если причина закрытия 12 тысяч точек – это выросшая налоговая нагрузка, значит, нужно так сделать, чтобы люди не закрывались, и налоги на них так сильно
2: слушают,
1: не
2: слушают, кстати, владельцы салонов красоты. Действительно вы ощущаете вот эту новую налоговую нагрузку?
1: Я думаю, налоговая нагрузка не только на салоны красоты.
2: Но это же вышел новый закон с января вот этого вот года. Для малого бизнеса, что все стало очень сложно.
1: Да, самое главное, чтобы не получилось так, что хотели собрать налогов больше, а в итоге соберут налогов меньше, потому что все позакрываются. Или уйдут куда-то там в тень. В общем, не знаю, как в этой ситуации поступать. Зато знаю, что за 410 рублей можно сделать.
2: Что?
1: За 410 рублей, Марина, можно будет доехать из Москвы до Ярославля на двухэтажном поезде.
2: Слушай, я видела эту новость, но он ходит в какое-то странное время. Он в Москву из Ярославля приезжает 00:30 ночи, ну, как будто бы не самое удобное время, а из Москвы уезжает, ну, типа, там, в час дня. То есть, если ты работаешь, то есть, это не подойдет, если ты хочешь после работы съездить в Ярославль и вернуться из Москвы.
1: Значит, сколько надо будет заплатить, если было, чтобы было удобно? Сколько нынче стоит удобство?
2: Я, по-моему, ездила, если на «Ласточке», то... Тысячи, наверное, полторы. Сейчас не хочу никого обманывать.
1: Хорошо, дорогие друзья, впереди игра «Черный ящик». Готовьте свои мобильные телефоны. Обязательно поиграем.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорды».
5: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
6: Максидом.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад. От «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо.
11: Мы
9: вам
11: очень
9: спасибо
11: благодарны.
9: Вы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в элитарный клуб «Что почем где?». Итак, с вами сегодня играет радиослушательница из Москвы Марина Климова.
2: С каких пор ты мне так представляешь? Давай просто, типа, утреннее шоу в формате 2D. Классный, легкий, поющий ведущий Артем Демин и радиослушательница Марина Д. Отлично вообще. А мы сегодня в черный ящик положили на самом деле никогда не клали.
1: Да, удивительно. Ладно. Обычно кладем по 2-3 раза, конечно. А сегодня прям решили выделиться.
2: У этого есть 3 части. Ты все смотрел?
1: Ой, дай бог памяти, по-моему, да, конечно.
2: А помнишь, я как-то на твой день рождения дарила тебе книгу про вкусную, здоровую пищу?
1: Да,
2: это из этого фильма? Или нет? Из
1: конечно.
2: Другого?
1: Из клана Сопрано.
2: Ну, в общем, не клан Сопрано, а кое-что другое, но как будто бы...
1: Частей меньше, чем у клана Сопрано.
2: А самое, что интересное, что режиссеру, который снял первую часть, оказывается, уже 85 лет.
1: «Матрица», «Звездные войны», «Властелин колец» варианты приходят.
2: Самый, знаешь, популярный вопрос, когда ты в интернете вбиваешь этот фильм, люди задают вопрос, как правильно смотреть этот фильм.
1: «Шерлок Холмс», «Человек-паук».
2: Советуют смотреть по порядку. Сначала первую часть, потом вторую, только потом третью. Иначе можно разрушить интригу.
1: Да.
2: Также из популярных вопросов по поводу этого фильма в интернете. В чем суть фильма? Вообще, по-моему, это глубокая семейная драма и трагедия о власти, о моральном падении и о цене безопасности.
1: «Гарри Поттер», «Терминатор», «Три цвета»,
2: история
1: «Терминатор»,
2: этого
1: «Звездные
2: фильма»
1: врата.
2: Показывает, как честный молодой человек постепенно превращается в безжалостного главу мафиозного клана.
1: «Гладиатор».
2: Хотя изначально всего лишь хотел защитить свою семью. Почему «Матрица»?
1: Служебный роман. Да, в служебном романе там, да, был мафиозный вот этот вот Новосельцев.
2: Какая у тебя любимая часть? Первая или вторая?
1: Первая, конечно.
2: Почему?
1: Да потому что все самое лучшее было в первой части.
2: Оригинальный фильм 1972 года. Вот
1: да.
2: Что вам подсказка жирненькая.
1: Да. Да ладно, что, хватит много. Уже, на самом деле, очень много правильных ответов.
2: Кто же был первым?
1: А первым был у нас Константин.
2: Константин, как он выглядит?
1: Он никак не выглядит, он выглядит как красный кружок с буквой К белого цвета, но зато он зарегистрировался 13 августа в прошлом году.
2: А фамилия у него не Корлеоне?
1: Нет, Константин не Корлеоне, но трубогиб он присылал 21 августа, когда мы загадывали.
2: То, что ты вспоминаешь этот трубогиб. Я еще, знаешь, что хотела сказать? Все, наверное, слышат, что у меня немножко хрипит голос.
1: Да, и...
2: Это почему? Знаешь, о чем говорят? Вот когда ты удачно сходил на свадьбу, то потом голос тебя немножко побаливает.
1: Ты удачно сходила на свадьбу?
2: Видимо, да.
1: Свадьба пела и плясала?
2: Порвали 3 баяна.
1: А ты?
2: И сорвали 1 голос.
1: Сколько баянов порвала лично ты?
2: Я только связки
1: растянула. Ну ладно, да, бывает. С непривычки-то попробуй. Так,
2: попробуй
1: ладно.
2: Попробуй чаще ходить на свадьбу, чтобы уже это стало.
1: Все, мой крестный отец в черном ящике, кстати. Да. Константин.
3: Не отрицая, говорю себе.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Марина, арбузы ела уже в этом году?
3: Конечно.
2: Любишь арбузы?
3: Обожаю.
2: Какие берешь? Зеленые, полосатые, астраханские. Какие у тебя любимый сорт есть?
3: Ну, зеленые в полосочку.
2: Зеленые в полосочку. А вот эти вот сейчас самые модные, ну, и удобные, как мне кажется, арбузики. Небольшого размера, типа яйцо дракона.
3: Нет,
2: черный
3: я люблю
2: принц,
3: огромные.
2: Без семян, которые желтого цвета,
3: нет,
2: например, бывают.
3: Нет, фу-фу-фу.
2: Почему
3: не
2: фу-фу-фу?
3: Не люблю такое. Вообще желтые, по мне, как какая-то, не знаю, трава. Не нравятся мне желтые.
2: Не попадались тебе вкусные, сладкие?
3: Я люблю
2: сладкие,
3: вот такие, знаешь, сахарные, когда ты вот разрезаешь, это огромные, самые большие арбузы, самые вкусные. Главное, чтобы немножко был сушеный вот этот вот хвостик, как он называется.
2: Ну, так
3: вот,
2: и называется, сушеный
3: стучу
2: хвостик.
3: Стучу по нему, советую с людьми.
2: Стучишь
3: типа
2: по хвостику?
3: По арбузу.
2: Ты сейчас
3: стучу
2: точно про арбуз? А, да.
3: И вот, и в общем, я арбузы очень люблю, очень уважаю.
2: Молодец. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46,5 рублей, а дыни 107. За год стоимость арбузов выросла на 31%. Цена дыни увеличилась чуть меньше, на 26%. Так, что еще вам рассказать про арбузы? Российские арбузы занимают примерно 80% ассортиментов крупных торговых сетей, дыни половина. Основными регионами вы знаете, где растут арбузы, ну и в общем...
3: У меня
2: так
3: тут люди умудрились и умудряются уже не первый год выращивать арбузы в Липецкой области.
2: Это моя мама, да.
3: Растут?
2: Ну, конечно.
3: Ты когда поедешь за арбузами? Еще пока рано.
2: Слушай, ну когда ситуация с бензином...
3: Да, все наладилось с бензином.
2: Где наладилось?
3: Ну ты же заправился, у тебя полный бак, можешь ездить за арбузами.
2: Я хочу, чтобы еще и в Липецке она наладилась, потому что доехать туда-то я доеду.
3: Так, друзья, кто слушает нас в Липецкой области, у вас как ситуация с бензином, все наладилось?
2: Не надо про область, расскажите просто про Липецк.
3: Ну ты же будешь ехать не по области тоже?
2: В районе улицы Стаханова есть бензин или нет?
3: Так, за первое полугодие 2026 года спрос на услуги автосервисов в России снизился аж на 30% по сравнению с прошлым годом. И водители все чаще экономят на обслуживании, откладывают плановые работы, выбирают более дешевые запчасти и вообще обращаются в сервис только при серьезной поломке. И на этом фоне, конечно, растет интерес к самостоятельному ремонту. Что в своей машине ты можешь починить сам?
2: В своей машине
3: дворник
2: сам.
3: Дворник.
2: Что я могу сделать? Внимание. Я могу поменять проколотое колесо. Раз.
3: Так, нормально.
2: Я могу долить антифриз в бачок, если
3: так,
2: я вижу, что
3: неплохо
2: уровень меньше. Я, естественно, доливаю...
3: Поменять лампочки фары можешь?
2: Не пробовал.
3: Так, хорошо.
2: Но надо мне одну поменять. Заднего хода лампочка у меня перегорела. И вот не менял еще 4 года с ней. 4 года езжу с ней.
3: Ну попробуй, главное, чтобы рука не застряла.
2: Ну вот, нет, пока вот это как-то, да, что-то
3: не... А салонный фильтр?
2: Салонный фильтр сам, знаю, что под бардачком где-то, но нет, ни разу не менял.
3: Там все просто.
2: Там вообще просто. Так, может быть, ты поменяешь, если я...
3: Ну, это будет тебе стоить, как автосервис.
2: Слушай, вот там берут копейки какие-то. Там,
3: ну,
2: где
3: 1000
2: я...
3: рублей беру я.
2: Сколько?
3: Если ты хочешь, чтобы я тебе что-нибудь поменял в автомобиль, 1000 рублей.
2: 1000 рублей я тебе заплачу. За твою красивую улыбку я тебе 1000
3: заплачу. Просто за улыбку, типа, не трогай мою машину. Вот тебе 1000.
2: Просто стой рядом с моей машиной и просто улыбайся. И ни в коем случае не лезь.
3: Иван Васильевич пишет, а в Твери ситуация с бензином. Опять плохая очередь на 2 часа, и не факт, что хватит бензина. В Ярославле ситуация с бензином наладилась, нам пишет наша слушательница оттуда. Но вот пока про Липецк мы тебе не можем сказать. Поэтому
2: давайте про Липецк.
3: Непонятно, будешь ли ты обеспечен арбузами в ближайшее время.
2: Или не буду. Так, ну а скоро гороскоп.
0: Реклама на радио «Шансон». Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-26-29. Город Москва. 18+.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Помнишь, в начале часа я говорил, что нас слушают не только в России, но и по всему миру, и даже очень-очень далеко. Да. И вот как раз Азиз пишет: здравствуйте, доброе утро, привет вам из Нью-Йорка. Передайте в России любимой девушке Марии Пащенко привет, очень скучаю по тебе, слушаю вас каждое утро.
1: Звезды на ладони. На радио Шансон.
0: Ну и после привета из Нью-Йорка давайте расскажем вам, какие песни поют нам сегодня звезды Овны. Успех будет зависеть от ваших личных контактов и умения выстраивать диалог. А совет ищите в песне «Сушнячок» Валерия Кураса.
2: Тельцы, вам никуда не деться от повседневных забот. Больше внимания потребуют домашние дела. А ваша песня в этот день — «Поцелуй меня, удачи» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
0: Близнецы, сегодня решите все свои вопросы, наладите отношения с теми, с кем были в ссоре. Все будет складываться для вас очень благоприятно, а для настроения вам песня Александра Буйнова «Москва бизнес-ланч».
2: Раки, а вас ждет очень легкая и приятная неделя. Размеренные деньки дадут вам отдохнуть, так что наслаждайтесь. А настроение этого дня ловите в песне «Белый пепел» Александра Маршала.
0: Львы, не следует критиковать друзей и родных, а также обижаться на них по пустякам. Вам нужно научиться делегировать. Настроение этого дня ловите в песне «Код да Винчи» Стаса Михайлова.
2: Девы, а вы сможете сосредоточиться сегодня на домашних делах, но только заранее планируйте свои расходы. А настроение ловите в песне «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
0: Весы, сегодня не нужно принимать важных решений, проведите время с родными. Совет песни «Огонь забытых мной цитат» Ирины Круг.
2: Скорпионы, не рекомендуется в этот понедельник начинать реализацию крупных проектов. В вашем окружении есть кто-то, кто вам очень завидует. Ну, значит, вы на правильном пути. Ваша песня сегодня «Ты лучшая» группа «Сентябрь».
0: Стрельцы, не принимайте важные решения в этот понедельник, а проведите время с любимыми. Советы и правильный настрой ловите в песне «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Козероги, иногда стоит добавить улыбку, и ситуация вокруг вас заиграет новыми красками. Юмор сегодня будет вашим главным помощником. А ваша песня в этот день — диалог у телевизора Владимира Высоцкого.
0: Водолеи, старайтесь не обижаться на замечания коллег. Вы просто устали, и вам пора в отпуск. Ваша песня сегодня — «Малибу» Сергея Трофимова. А если ваш отпуск приходится на октябрь, не забывайте про бархатный шансон.
2: Рыбы, в погоне за острыми ощущениями вас будет привлекать именно то, что сложно достижимо. Но помните, лучше синица в руках, чем журавль в небе. А ваша песня в этот день — «Забыть нельзя» Артура Руденко.
0: Радио Шансон по традиции всем нашим дорогим радиослушателям желает легкого и музыкального понедельника. Как ты говоришь, там странные песни.
2: День странных песен на радио Шансон открывает песня Артема Демина. Как она называется, Артем?
0: «Любовь уставшая» она называется.
2: Разве любовь может устать?
0: Конечно, Марин, иногда она, к сожалению, устает.
3: Прости, но...

слышал в трубке я и окаменел. Холодный, как металл, твой голос разрезал пространство двух тел.

0: жизнь. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 21 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 19, а ночью 15 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
5: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+, от 2 200 000 рублей.
4: Серьезно?
5: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
8: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. «Радио Шансон».

0: Шансон.
1: 8 утра в Москве. На радио Шансон новости. Здравствуйте. В этом году правила проведения техосмотра станут строже. Уже с сентября полиция начнет без согласования блокировать операторов ТО, которые выдают диагностические карты, не проверяя авто. Водителям придется платить госпошлину по новым правилам. Готовятся изменения и на весну следующего года. С этого времени проверять машины начнут еще тщательнее. На жизни обычных водителей изменения скажутся слабо, а вот таксистам придется стать аккуратнее. Их машины будут обязательно проверять через специальный реестр. Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды на маркетплейсах, рассказали РИА Новости представители онлайн-торговли. По их словам, несмотря на конец лета, за две последних недели продажи двухколесного транспорта выросли на 64%. Специалисты считают, что это связано с теплой погодой и стремлением покупателей использовать последние дни лета для активного отдыха и поездок. С юга России в последнюю неделю августа уйдет жара. Столбики термометров в Калмыкии, Адыгее, Астраханской и Волгоградской областях опустятся с 40 до комфортных 25-26 градусов. На 5-6 градусов прохладнее станет в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области, сообщает Гидрометцентр. В Ростовской области неделя начнется с небольших дождей, а в Адыгее и Волгоградской области осадки ожидаются с четверга. А вот на Черноморском побережье дождливым прогнозируется весь конец августа. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. И у нас сладкий и очень вкусный час впереди.
1: И сочный, плюс ко всему. Потому что мы сегодня будем говорить про арбузы и про дыни. И есть даже интересный такой опрос. Большинство россиян, это практически 35%, любят больше арбуз. 15% предпочитают дыню, а 47% любят и то, и другое. В общем, все им без разницы.
0: А 47% говорят, а я их не различаю.
1: И лишь 3% вообще не едят арбузы и дыни.
0: Так.
1: А главный метод проверки спелости – это постукивание.
0: И похлопывание.
1: А мне нравится покупать вот эти вот нарезанные уже.
0: Нарезанные?
1: Это удобно.
0: В смысле нарезанные?
1: Ну, вот так вот.
0: Четвертинки?
1: Тебе такой красивый ломоть арбузный.
0: Четвертинки вот эти вот? А ты знаешь, что все говорят, что нельзя покупать четвертинки?
1: Почему нельзя?
0: А почему нельзя, я расскажу тебе чуть позже. Дорогие друзья, обязательно пишите, что любите больше вы, что покупаете,
1: как
0: где
1: выбираете.
0: Покупаете и как выбираете. Арбузы или дыня? Тема нашего часа.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.
6: Дима и Демин.

0: пусть другие пропоют.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Мы когда просили рассказать вас о том, что вы любите больше, арбузы или дыни, мы не просили вас присылать вот эти вот аппетитные, сочные, слюновыделяющие фотографии, потому что невозможно смотреть на то, что прислала нам Алена из Ростова-на-Дону. «Я больше всего люблю дыни», пишет нам Алена, покупая в одном месте не первый год и всегда выбирает продавец. А это фото я сделала буквально в субботу по дороге на Черное море. И вот мы тут с Мариной, у нас, конечно, мнения разошлись, потому что Марина говорит, что вот крайнее к нам самое большое желтое полосатое – это дыня. А мне кажется, что это такой сорт арбузов. Но я такого не видел никогда.
4: Алена, чтобы... внесите ясность, что
3: да,
4: это?
3: Да, вот это что это? Арбузы полосатые или это такие
4: дыни? Оранжевые – это тыквы?
3: Оранжевые – это тыквы, к этому вопросов нет. И, а дальше много-много видов разных арбузов. И вообще, где арбузы даже без полосочек, просто такие вот светло-зеленые. Класс.
4: Владимир из Москвы на связи. С арбузами у меня впечатление осталось на всю жизнь. Начинал службу молодым лейтенантом в славном городе Термез, Узбекской ССР. Да. 90-й год. Поехали с женой и ребенком в выходной на озеро. По дороге остановились купить арбуз, а я был в шортах, только появилась, беру арбуз, и продает какой-то пожилой мужчина. Спрашиваю, сколько денег? Он мне отвечает, денег не надо, купи себе брюки, а то в трусах ходишь. Больше шорты я не ношу.
3: Как хорошо.
4: А что там, у него дресс-код, что ли, был? Почему ему было принципиально не
3: просто
4: продавать арбузы людям в шортах?
3: В 90-е годы старый аксакал никогда не видел людей в шортах, и поэтому он подумал, что это трусы. Человек вышел в трусах за арбузом. Вот по поводу твоих четвертинок, которые ты любишь покупать, ну...
4: Так, и, кстати, да.
3: Я, как, конечно, врач это не оценил, не могу одобрить.
4: Нет, ну смотря где. Одно дело, это четвертинка, отрезанная где-то на рынке, она непонятно сколько лежит, там ползут мухи.
3: Раз,
4: другое дело,
3: да.
4: В элитном магазине, где их суток утра разрезают и закрывают пищевую пленку. Но если человек живет один, зачем ему целый арбуз?
3: Я с тобой согласен. И я тоже покупал четвертинки на свой страх и риск, как говорится. И даже брал не только в элитном магазине. Ты про алфавит вкуса сейчас говоришь? Или про какой? Или про недокресток? В каком магазине ты?
4: Первый вариант.
3: Первый, вот. И я тебе хочу сказать, что я даже брал и у человека, который режет арбуз прямо чуть ли не на коленке. И тоже все было нормально. И в Турции очень часто продают арбузы и по четвертинкам, и по половинкам. И все всегда было нормально. Но в любом случае врачи предупреждают, что как бы не увлекайтесь покупкой четвертинок, половинок, потому что в любом случае как бы микробное обсеменение.
4: Это может быть
3: может
4: и просрочка, конечно же, если где-то да, это заветрило. Если, или...
3: Да, и сколько он там лежит, это половинка, четвертинка, непонятно.
4: А по поводу мужчин в шортах, мне мама рассказывала историю, что когда мой папа впервые приехал знакомиться с бабушкой, то есть с мамой моей
3: мамы. Он тоже
4: мамы,
3: был в шортах.
4: Он тоже был в шортах, и тоже это был стыд и позор. А это тоже были, ну, не 90-е, но 80-е.
3: Ну, в общем, да, мужчины, если вы собираетесь жениться, делать предложение руки и сердца, подумайте о том, чтобы...
4: Быть
3: были...
4: не в шортах, а в брюках.
3: Да. Да, это все к этому моменту. А потом продолжим читать ваши сладкие и вкусные истории.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара Пробег». Московское шоссе 105, 8-831-260.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
11: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
12: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните. 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Решили сегодня с вами выяснить, что ваши вкусовые предпочтения, что вам больше нравится, арбузы или дыни. А большинство, конечно, за арбузы, меньше людей за дыни, что?
3: А есть ли у тебя какой-то свой метод, как красиво нарезать арбуз, чтобы было удобно есть? Как ты режешь арбуз?
2: Давайте расскажу. Такое дело. Там, я беру арбуз, мою его в раковине. Потом
3: с мылом
2: режу.
3: Моешь?
2: Нет, без мыла.
3: Да, хорошо.
2: Но он не сильно загрязнен.
3: То есть просто ополаскиваешь?
2: Горячей водой.
3: По факту.
2: Вот, да. Потом, соответственно, беру нож, резаю пополам. Делаю две половинки.
3: Пополам вдоль или
2: вдоль, вдоль, вдоль, вдоль.
3: То есть
2: вдоль,
3: на такие
2: да.
3: Длинные половинки.
2: Да, да, длинные половинки. Потом я беру каждую половинку, отрезаю кусок. Ну, то есть получается кусочек, его чик-чик-чик-чик-чик так вот. На несколько частей и в тарелочку. И
3: а резала ли ты когда-нибудь, знаешь, как помнишь в мультике, да погоди, бегемот нарезал арбузы? И они были такими, ну, типа, треугольниками.
2: Да, треугольники длинные,
3: вот
2: да?
3: Это очень удобно,
2: это
3: есть треугольниками.
2: Да, да, да, согласен. Я согласен, что это классно. Нет, есть очень много способов, особенно сейчас там, в социальных сетях, посмотришь. Там очень много способов на нарезки арбуза. Вчера вообще смотрел, как парень зубной нитью режет арбузы.
3: Да ладно?
2: Да, зубную нить берет и вот так вот. Вот, зубной нитью режет.
3: Ну, просто я в этом году же очень популярно было в интернете необычные рецепты, что и был с арбузом. И был очень прикольный рецепт, типа бутерброд. Ты прямоугольничками режешь, значит, эти арбузы, отрезая корочку. Угу. Сверху кладешь кусочек сыра фета. Все это немножко веточку базилика и немножко бальзамического соуса крема. Угу. И вот так вот ешь этот бутерброд. Ну, как бы вместо хлеба у тебя арбуз, а сыр фета. Очень вкусно реально получается.
2: Не, ну, если ты или хочешь ты съесть бутерброд, любишь, то, наверное, это как альтернатива бесхлебного бутерброда нормально. А если ты хочешь съесть вкусный арбуз, то и фета, и соус... И веточка базилика идут,
3: это уже
2: знаешь,
3: лишнее,
2: куда?
3: Да,
2: да. Вот
3: ну,
2: туда
3: то же самое,
2: идут.
3: Что, например, салат из дыни вкусный. Дыня, хамон.
2: Ну,
3: или
2: нет.
3: Какой-нибудь.
2: Если
3: ну,
2: ты хочешь
3: нет.
2: Дыню, то
3: и
2: не надо никакого
3: сыр,
2: хамона.
3: Который горгонзола. Очень вкусно.
2: Это понятно. Это если ты хочешь съесть немножечко салатик.
3: Нет, ну мы тебе салат. Говорим сейчас про какие-то изысканные блюда. Вот к вам придут гости.
2: К вам придут гости, ставьте просто
3: арбуз.
2: Да, и. И то, чего нельзя называть, тоже ставить.
3: А что, идеальная запивка под арбуз,
2: вообще.
3: Как ты думаешь? Коньяк?
2: Нет.
3: А что?
2: Беленькая.
3: Вот.
2: Вообще, прям, да, прям вообще
3: возрастное
2: класс.
3: Возрастное ограничение 18+.
2: И мы против, кстати, этого всего.
3: Мне
2: да.
3: кажется, это ужас. Это какая-то уносит.
2: Ребята,
3: тебя.
2: Это ужас. Никогда так не делайте. Да.
3: Тем более на пляже.
2: Вот,
3: жару.
2: Ну, нет, в жару не надо такие напитки. Так, доброе утро. Люблю и дыни, и арбузы, но больше предпочтения даю арбузам. Пишет Светлана из Алексина. Дыни как-то для меня тяжеловаты. А вы знаете, что если вы дыню едите, дыню нельзя есть после еды. Вот дыня, действительно, вот правильно.
3: Она калорийная?
2: Она тяжелая для пищеварения. Там, вот, понимаешь, если ты поужинала, и у тебя поджелудочная железа и прочие там выработали определенное количество ферментов для расщепления еды, то потом, когда ты ешь дыню, у тебя уже этих ферментов не хватает просто. И получается, что дыня таким грузом сверху упала. Очень тяжело. Поэтому, если
3: то
2: вы хотите,
3: дыня должна быть вместо еды?
2: Она должна быть, да. Либо вот до чуть-чуть там, либо вместо. Потому что, ну, иначе прям реально будет тяжело. Поэтому вот Светлана и пишет, что да, живу одна, трудности с покупкой арбуза, много не съем, хорошие сладкие арбузы, как правило, очень большие, пишет Светлана. Вот, а дыни тяжеловаты. Тяжеловаты для пищеварения.
3: Вячеслав пишет, что сыну сегодня 18 лет, роллы, пицца, и зашлифуем это, конечно, холодненьким арбузиком. Вячеслав, ну, поздравляем вас с совершеннолетним сыном.
2: Да, и Дмитрий Малыгин тоже присоединяется к этим поздравлениям.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин.
0: Немецкая корпорация Volkswagen наконец-то публично призналась в том, что перегнула палку с экранами и сенсорными панелями. Несколько лет назад немцы решили так. Раз электромобили — это будущее, то и интерьер должен быть футуристическим. Начали заменять привычные кнопки на сенсорные панели, добавили всякие модные ползунки и получили недовольных клиентов. Глава отдела качества Volkswagen Андреас Крэп заявил, покупатели не хотят космический корабль. Им нужен простой и понятный автомобиль, пусть и с другой силовой установкой. Теперь Volkswagen приступили к активной замене разномастных сенсоров на физические кнопки. В компании также пообещали и впредь тщательно прислушиваться к отзывам владельцев и больше не экспериментировать с органами управления ради моды. Это самая закономерная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Пастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракалки из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Откровенно, сокровенно.
16: Откровенно о сокровенном.
17: Вкусная тема, аппетитная тема, тема, которая вызывает у нас очень много споров, потому что действительно, если один человек любит арбуз, а другой любит дыню, то переубедить, что что-то вкуснее, крайне сложно. Вот, Мария.
18: Только если эти люди не начнут вместе выпивать что-нибудь. Типа чачи.
17: Но мы против, Марина, мы против употребления любых напитков, содержащих алкоголь.
18: Поэтому... Даже несмотря на то, что у нас теперь маркировка 18+.
17: А вот все равно как-то, да, вот эти правила.
18: Ты все равно против, да? Светлана нам пишет, любимая ведущая, люблю дыни и арбузы, но большее предпочтение отдаю арбузам. А, подожди, да. А что ты не удаляешь то, что ты читал?
17: Потому что это Светлана, и она всегда достойна того, чтобы два раза прочитать.
18: А ты пряник уже ел, который Светлана тебе подарила?
17: Нет, до пряника я еще не добрался, мне так много надарили, что подожди, мы вот сейчас едим вафли, которые называются кофе в постель.
18: Артем сегодня такие вкусняхи принес, это тебе кто подарил?
17: Наши радиослушатели. Марин, я уже не помню, кто там чего дарил, потому что...
18: Привет, Шансон. В 22-м году арбузы спасли меня. Я заболела ковидом, было очень тяжело. Единственное, что я могла есть, это были арбузы. Дочка покупала, разрезала пополам, а я ложкой его съедала. Сейчас, конечно, такими порциями уже арбузы не ем, но все равно очень люблю, пишет нам Юля.
17: Так, Вячеслав пишет нам, арбузы, конечно, люблю, потому как в них... Мы хоть что-то понимаем, но иногда можно и дыню съесть. Главное, не есть на пустой желудок.
18: А что мы понимаем в арбузах, Вячеслав?
17: В арбузах мы понимаем, что они зеленые, а внутри красные семечками.
18: Ну и с дынями также. А дыни, кстати, у тебя любимая колхозница или торпеда?
17: Ну, конечно, торпеда.
18: Я вообще не понимаю прикола колхозницы.
17: Я могу съесть колхозницу и даже могу съесть диляра, гуляра, как она там называется, вот этот.
18: С
17: такими выпуклостями. Ну, короче...
18: Не понимаю.
17: Какая-то гульнара, короче. Я редко ее тоже покупаю, она для меня не очень сладкая. Да, торпеда, конечно.
18: Дыня гульнара, я должна написать?
17: Ну, нет, не гульнара.
18: Гуляби.
17: Гуляби, да-да-да, сори. Если я обидел какую-то гульнару.
18: Чарджуйская.
17: Да. Вот, она тоже не очень для меня сладкая, поэтому не знаю. Вот, да, торпеда самое то, что нужно. Так, здравствуйте, я больше за арбуз, пишет нам Владислав. Покупаем часто на дачу, едем с арбузом всегда. Как-то ел арбуз и семечки просто выплевывал на грядку. И вот чудо, на ней вырос маленький арбузик. Маленький, но очень сладкий. Всем хорошего дня, Владислав.
18: Ой,
17: и
18: прекрасно.
17: Вы из какого города, Владислав? Потому что...
18: Как хорошо вы плюнули.
17: Если вы плюнули в Астрахани, то вообще не удивительно. А если вы плюнули где-нибудь в Кемерово, то тогда да, вопросики.
18: Антон напишет, а у меня мама любит есть арбуз с хлебом, да.
17: Да, очень многие, кстати, у нас радиослушатели, особенно люди в возрасте, они вот как раз ели арбуз с хлебом.
18: Я когда... с каким? С черным надо
17: есть? С черным. Я когда спрашивал, а зачем вы это делаете, они говорят, ну тогда хотя бы можно наесться. А так ты просто сходил в туалет и как будто бы не ел. Так, доброе утро. В нашей семье любят и арбузы, и дыни. Только дыни почему-то много не съешь. А вот и поэтому и много не съешь. Что это тяжело для организма. И организм уже на втором кусочке вам говорит «стоп, стоп, стой». Как Александр Розенбаум в своей песне. А с арбузом очень легко облопаться. Вот в прошлый четверг я консервировала арбузы. Купила их в ближайшем магазине весом 9 килограмм. Дома разрезала, а он уже благополучно пропал. Пришлось тащить в магазин половинку этой радости, чтобы обменять уже на хороший. Второй раз не ошиблась. Арбуз был то, что надо. В этом году лучше по вкусу как раз были небольшие по размеру полосатые красавчики, написала нам Надежда.
18: Какая прелесть. Нам тут присылает наш слушатель шпаргалку, как подать арбуз эффектно. 12 сочных идей для праздника. Шарики. Это нужна специальная ложка для мороженого.
17: Да.
18: Потом звездочки вырезаешь ножом. Да. Либо положить на тарелку лед и мелко нарезать арбуз. Угу. И кусочками выложить на лед. Шашлычки, башенки, эскимо, лодочки, угу. Корзинка и шпажки. Друзья, если вы хотите такую шпаргалку, пишите. Я вам сейчас отправлю. Действительно, очень эффектно все это выглядит.
17: И креативно. Доброе утро, лучшее радио. К арбузам и дыням я отношусь ровно. Могу съесть 2-3 кусочка и того, и другого, и, в принципе, мне хватает. Всем добра, удачи, позитива. Большой привет от Александра Анатольевича из Санкт-Петербурга. Я чищу арбуз и дыню, нарезаю и ем вилкой. Алена из Ростова-на-Дону. Алена, напишите, желтые арбузы эти пробовали, вкусные или нет?

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 20 градусов. Вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 13 градусов со знаком «плюс».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
8: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
9: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
10: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Шансон.
1: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Наталья Самородова, здравствуйте. Медицинские организации с 1 марта 2027 года будут в автоматическом режиме информировать МВД об обнаружении у водителей противопоказаний, например, эпилепсии, шизофрении или слепоты. Нововведение связано с тем, что сейчас даже при появлении опасных заболеваний водитель может продолжать ездить за рулем до прохождения медкомиссии при очередной замене прав, то есть раз в 10 лет. Сейчас ведется настройка обмена данными между Минздравом и ГАИ. В Нижнем Новгороде после капитального ремонта торжественно открыли стадион «Динамо». До 15 сентября вход на него будет свободным для всех желающих. В сентябре на спортивном объекте начнутся тренировки представителей силовых структур и работа детских секций по футболу, легкой атлетике и другим видам спорта. Жители смогут посещать стадион в свободное от плановых тренировок время. Главное управление ЗАГС области совместно с планетарием имени Гречко презентовали новую выездную площадку для проведения торжественных церемоний бракосочетания. Объемный звук, полнокупольный визуальный ряд, современное технологичное пространство, удобное расположение в заречной части города и атмосфера полного погружения в космическое пространство – основные преимущества новой площадки. Подать заявление на заключение брака в планетарии можно уже сейчас на портале госуслуг либо при личном обращении в Нижегородский и Заречный дома бракосочетания. Нижегородцев в предстоящие дни ожидает очень переменчивая погода. Подробнее расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
2: Сегодня максимальная температура плюс 25, завтра 21-23, местами пройдут небольшие дожди. Со среды с северо-западным ветром днем температура понизится до 16-18 градусов, ночью 10-12. К пятнице всего к полудню плюс 15 градусов, но на фоне высокого атмосферного давления осадков не прогнозируется.
1: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Игорь Иванович, у вас новые очки?
5: Да, Людочка, доктор прописал.
4: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
5: Кого их, Людочка?
4: Утреннее шоу в формате 2D.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

асфальт, разрисованный в клетку. Вот отсюда, из этих дворов, мы уходим

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Марина Дымова, Артем Демин. Это мы. Здравствуйте, доброго всем утра. Хотим пожелать.
1: И сестра моя Ирина тоже где-то здесь рядышком. Светлана нам пишет по поводу арбузов. Арбуз нынче не тот. Бывало в юности, идешь на рынок, у продавцов вырезаны серединки. На этом кусочки сахарные капли и рой ос. А сейчас я такого не нахожу. Возможно, сорт утерян. Я люблю арбуз, ем много, ищу тот самый. А сладкие начинают, конечно, встречаться только ближе к августу. А я люблю, когда уже ударяют первые морозы.
0: По арбузу?
1: По арбузу. Ну, то есть в октябре самые, они уже самые роскошные. Потому что летом, ну, бывает, что не всегда.
0: Но редкий арбуз долежит до середины октября.
1: Но это уже, знаешь, остатки сладкие из этой серии.
0: Там есть специальные сорта. Они почти там какие-то зимние. Например, есть сорт арбуза, называется не то снежок, не то снежинка. Вот, и вот он прям, его в октябре,
1: У меня мечта как-нибудь попасть в Астрахань или в Волгоград, вот, и увидеть целое поле арбузов.
0: Я у меня мечта теперь попробовать после этой фотографии, присланной Аленой, я хочу попробовать этот желтый арбуз с белыми
1: кто-нибудь
0: полосками.
1: Кто-нибудь пробовал желтый арбуз, который желтый снаружи, не внутри?
0: Да, желтый внутри.
1: И
0: вот,
1: я так понимаю, красный внутри, но желтый снаружи.
0: Да, желтый снаружи, с белыми полосками.
1: Но надо на какой-то рынок ехать. В Москве
0: на
1: все,
0: какой рынок?
1: Все хвалят и Преображенский, говорят, что там можно все найти. Ну,
0: и
1: то есть,
0: Рижский.
1: Я не знаю. Рижский тоже возможно. Но я поеду туда сегодня за цветами, я тебе расскажу.
0: Угу.
1: Я хочу веточку инжира себе купить.
0: А, ну да, это согласен.
1: Самые
0: это
1: красивые цветы.
0: Это... Для понедельника, что нормальное занятие, поехать и найти себе веточку инжира. Так,
1: доброе
0: что...
1: утро, дорогие ведущие. Пишет нам Любовь. Очень люблю арбузы. К дыне вообще равнодушно. В этом году 3 раза покупали арбузы в разных торговых точках. И все неудачно. Разрежешь, внутри вроде красный, но сладости нет. Все 3 арбуза ушли в помойку. Хорошего вам и легкого понедельника.
0: Это где так неудачно?
1: Из Москвы, Любовь.
0: Любовь.
1: Любовь, вам Артем может рассказать советы, как он выбирает арбузы.

0: заходите в шестерочку и берете либо вот этот черный принц, либо яйцо дракона, либо желтый арбуз, и все.
1: Ну, слушай, ты, тебе и виноград вот этот нравится, шайн мускат.
0: А кому-то слушай, не нравится?
1: Мне не нравится, какая-то химоза.
0: Серьезно?
1: Кто-нибудь меня поддерживает? Вы видели вот этот огроменный виноград, который, ну, не знаю, что это. Ну, мне прям не нравится. Вкуса там нет.
0: Где ягоды размером с теннисный шарик для настольного тенниса.
1: Я прикола не понимаю. Мне нравится. Поэтому твои вот эти
0: мне
1: яйца
0: нравится,
1: дракона...
0: Мне нравится, что он без семечек, самое главное. Он внутри семечек нет.
1: А тебе что, лень выплюнуть семечку?
0: В винограде? Лень.
1: А
0: мне проще ее проглотить.
1: С семечками обычно ем.
0: Ну, да, а некоторые не могут.
1: С косточками.
0: С косточками. Так, ладно, сделаем небольшую паузу. Пишите про свои любимые ягоды. Что вам нравится, арбуз или дыня? Плюс 7-909.
1: Сорт называется холодок, а не снежок.
0: Холодок, точно.
2: Реклама на радио «Шансон». Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» совместительно багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, что удалось нам выяснить, дорогие друзья? Что сорт зимнего арбуза называется правильно Хладок. Конечно, а не Снежок. Сорян. И второе...
2: Еще какое-то имя для собаки, Хладок? А не для арбуза.
1: Хладок.
2: И Хладок, и Снежок.
1: Так, и второе, что удалось выяснить. Никто не ел желтые арбузы. Никто не ел желтые арбузы.
2: Нет, подожди, написали нам,
1: кто?
2: Что...
1: Кто?
2: Так, ну вот и с кем-то...
1: Анжелина. Она не то ела. Я уж с ней все выяснил.
2: Да?
1: Конечно. Анжелина ела зеленый снаружи, желтый внутри.
2: Но они вот невкусные, это я согласна.
1: Это
2: абсолютно.
1: Да, ерунда.
2: Это а какая-то химоза.
1: Мне интересует исключительно желтый снаружи, красный внутри. А вот этот арбуз мне теперь интересен.
2: Что это? На тыкве переключиться уже, не выпендриваться.
1: На тыкве? Угу. Тыквы внутри не красные.
2: Кстати, тыква тоже такой специфический продукт.
1: Который
2: для любителя, как мне кажется.
1: Мимо меня проходит всегда.
2: Марина и Артем, доброе утро. Я живу в Оренбургской области и всегда жду солилецкие арбузы, самые вкусные в конце августа и в сентябре. Поделюсь своим принципом выбора арбузов, а их у меня 4. Первое. Хвостик должен быть сухим.
1: Раз.
2: Второе. Большое желтое пятно, бачок, на котором он лежал.
1: Однозначно, да.
2: Третий пункт. Большое количество паутинки. Какой паутинки?
1: А, рисунок.
2: Что он типа такие черные полосочки?
1: Рисунок, да, рисунок должен быть.
2: И четвертое, нужно выбирать девочку. Они всегда слаще. А как девочку арбуз выбрать?
1: Ну, посмотреть, как
2: нет,
1: она...
2: Нет, если цветки кабачка, я там понимаю, это мальчик цветок или девочка. Mm-hmm. А с арбузом-то как?
1: По хвостику, наверное.
2: По
1: чем
2: хвостику?
1: Больше хвостик, тем...
2: Нет, это не так работает.
1: Нет, не так?
2: Своими хвостиками ты всех путаешь.
1: Да, вот, Юля пишет, желтые арбузы, это фантастика. Пробовала первый раз в Геленджике в 23-м году.
2: Ну, это который желтый снаружи, красный внутри, про вот этот арбуз мы говорим, Юля.
1: Юля, какие вы пишете желтые арбузы? Нас интересует желтый снаружи, но красный внутри. Так.
2: А мы с тобой такие, как будто нас интернет заблокировал, вместо того, чтобы написать.
1: Так мы просто у людей спрашиваем,
2: привет,
1: вкусный
2: интернет,
1: или нет.
2: Как вот на вкус такой-то
1: да,
2: арбуз?
1: Конечно, сейчас тебе интернет расскажет, как на вкус. Надо у людей, которые этим...
2: Занимаются.
1: Торгуют или занимаются, да, или выращивают.
2: Здравствуйте, люблю арбузы и дыни, но дыни мне нравятся больше. В этом году, правда, с дыней тоже не везет. Трижды брали и все мимо. Даже колхозница, казалось бы, беспроигрышный вариант. И тут не повезло, вообще не сладкое. Зато с арбузами пока везет. Желтый брал на пробу, честно скажем, не очень. Но решил так, не отталкивает и хорошо, это из Томска.
1: Юлия пишет, желтые внутри, красные снаружи. Не, нас такие не интересуют. Нам нужны, чтобы желтые были снаружи, а красные внутри.
2: А другая Юля нам пишет, девочка, это с большой попкой, где хвостик.
1: С большой попкой? Ну да.
2: Девочка круглая, мальчик овальный. Боже мой, как много мы сегодня узнали.
1: Да, и по-прежнему никто не пишет, ел ли он желтый арбуз снаружи, который. Так, что еще у нас есть? Интересные сообщения. Ну,
2: да.
1: Наверное, уже ничего не успеем. Все.
2: Ну, хорошо.
1: 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Давайте, пишите.
2: Поехали.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
8: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
9: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
12: Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня мы с вами обсуждаем арбузы и дыни. К чему у вас больше лежит душа? К арбузам или к дыням? Какие друзья, именно вы любите сорта арбузов, дынь? Что?
2: Лето-то, Артем, заканчивается. И знаешь, как можно гениально провести лето и красиво?
1: Ну, я знаю один вариант, но... Боюсь, не всем он подойдет, а только тем, кто рядышком с Москвой проживает.
2: Ну, Москва и Подмосковье, так можно отметить Новый год на... Ой, Новый год.
1: Да, конечно.
2: Новый учебный год встретить и проводить лето, отправиться в живописное речное путешествие под звуки любимой музыки. Уже 26 августа уникальный концерт Каяметова состоится на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Вы сможете прокатиться по Химкинскому водохранилищу, встретить закат под зажигательные хиты артиста. Это информация для лиц старше 16 лет. А вообще, ты знаешь, я люблю вот... Купил арбуз, бросил его в багажник и поехал куда-нибудь в путешествие. И...
1: Так.
2: Понял, что ты проголодался, видишь какое-нибудь живописное поле, берешь плед, режешь арбуз и ешь его где-то в красивом месте, а потом зимой эти воспоминания очень согревают. Но тут важно, чтобы у тебя был вкусный арбуз, потому что бывает, купишь, а он какая-нибудь труха или такая травянистая нечто.
1: Ну, наконец-то нам один человек хотя бы написал, что ел он желтый арбуз, который красный внутри, а снаружи желтый.
2: Так, вот, что пишет, понравилось?
1: Пишет, ел я желтый арбуз, был это в далеком 18-м году в Краснодарском крае. Арбуз как арбуз. Иван, город Санкт-Петербург.
2: Да, это нам много это спасибо. Объяснило. Людмила нам пишет, здравствуйте, я люблю арбузы, дыню много не съешь. Мы были студентами, это примерно 82-й год, работали проводниками на железной дороге. И с юга я привезла 10 арбузов огромных. Когда мама увидела, что я привезла, она с ужасом сказала, мы столько не съедим. Арбузы были обалденные, ели всей родней. Начинаешь резать, а арбуз прямо лопается. Арбуз это подарок лета, так что успевай. Ведь лето скоро закончится, предупреждает
1: Дмитрий,
2: нас Людмила.
1: Да, Дмитрий пишет, что он за арбуз, но и от дыни не откажется. Выращиваем сами, но не особо большие получаются. Другое дело кабачки. Кабачки у нас плодоносят невероятно каждый год. Всем привет, Дмитрий с правого берега
2: матушки Волги. Слушай, а ты видел в интернете, запекают арбуз?
1: Запекают.
2: Берут огромный арбуз, кладут его на много часов в духовку. Он, конечно же, разваливается слегка, потом его режут и говорят, что очень по вкусу это похоже на тунец. То есть, если у вас где-то...
1: На тунец?
2: На тунец, особенно если это все еще соевым соусом полить.
1: Меньше всего.
2: Я видела в интернете...
1: Покупая арбуз, я хочу, чтобы он потом был похож на тунец. Когда я хочу что-то похожее на тунец, я иду в рыбный магазин и покупаю себе, угадай, Марина, что? Нет, не арбуз,
2: Артем,
1: а тунец.
2: Ну, я тебе не про то говорю. Смотри, ну, вдруг у кого-то, как вот у Дмитрия, переизбыток урожая.
1: Хочется тунца, да-да, а кругом одни арбузы.
2: Слушай, ну, ты знаешь, вот ты смеешься, а ты вот удивляешься, что у тебя в соцсетях мало просмотров. Ты бы хоть
1: конечно.
2: Раз под песню «Зачем?» запек бы арбуз,
1: да,
2: и пошел бы на улицу тестировать это все, знаешь, угощать людей, типа, похоже. Похоже на тунец? Что вы сейчас едите? Закройте глаза, откройте рот.
1: Да это надо быть блогером.
2: Ну, а ты что, ведущий на радио, чем не блогер?
1: Не знаю, ничем, мне кажется.
2: Ну, вообще, кстати, обещал мне принести как-то скумбрию.
1: Скумбрию принесу завтра. Давай, вот все, сегодня прям железно. Только напиши мне, пусть до обеда.
2: Тогда я тогда что? Я тогда несу печеный арбуз.
1: Не надо мне печеный арбуз. Не хочу я.
2: Ну, ты давно тунец себе мог позволить?
1: Конечно, тунец.
2: Давно.
1: Да даже ты его недавно приносила, по-моему, мы же с тобой ели тунец.
2: Нет, это не тунец. Ты даже не знаешь, что такое тунец. Ну,
1: я
2: ты
1: знаю.
2: Чё? Здравствуйте.
1: Что ты приносила
2: тунец. Я говорю
1: тунец.
2: Вам здравствуйте.
1: Ты приносила
2: это
1: тунец.
2: Это не тунец
1: в желе был.
2: Желе был
1: тунец.
2: В желе? А ты что, приносила? Я в желе что-то приносила?
1: О, я бабуля, здрасте. Все, приехали. Ирина Дымова.
2: Это
1: уже не помню,
2: моя сестра
1: приносила. Тунец.
2: Была Едвига Карлова.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: Угаран 127-24-76-27. Город Москва. 18+.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
9: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
13: Людочка, вы ничего не забыли?
14: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
13: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
14: Так до ноября, время еще есть.
13: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
14: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
15: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Откровенно, сокровенно.
16: Откровенно о сокровенном.
18: Сегодня с вами откровенно говорим о ваших вкусовых пристрастиях. Арбуз или дыня. Время выбирать, а самое главное, время покупать.
19: Дорогие радиослушатели, вы зачем завели Артема Демина? Он тут сидит, психует, говорит, я им говорю, это желтый арбуз, он внутри красный. Они мне, говорят, пробовали, это дыня. Да арбуз это, не заводите его.
18: Так, доброе утро, я люблю и то, и другое, но арбуз покупаем чаще, пишет нам Антон. Странная ситуация, уже неделю ем арбуз каждый день. Сегодня даже выкинул недоеденный. Надоели уже. Еду на работу, слушаю вас и думаю, надо заехать вечером купить арбуз. Это что-то с головой?
19: Нет, это просто лето на радио «Шансон». Татьяна нам пишет, доброе утро, я выращиваю дыни, арбузы в теплице в Подмосковье. Арбуз желтый, очень ароматный и сладкий. Татьяна из Солнечногорска прислала фотографию. Татьяна, ну вы просто мичурин, селекционер, роскошно.
18: Что вырастила Татьяна?
19: И дыни, и арбузы в теплице. И все это, я так понимаю, подвязаны еще, они в пакет, ну растут в каком-то, чтобы там же теплице меньше места.
18: Мы с мужем любим очень ледяной арбуз, пишет нам Марина, чтобы прям как будто был замороженный. Просто кайф. Марина Зеленоград. Ну, ледяной это просто очень холодный.
19: Ну, а вы видели же, я как всегда, у меня рецепт только из интернета. Замораживают половинку дыни, а, и туда наливают, потом достают из морозилки. Вот эту сердцевинку, где были косточки, убирают заранее.
18: И на вкус как печень.
19: Нет. А потом туда заливают сливки и долгое время там шебуршат ложкой. И получается такое, знаешь, мороженое очень классное.
18: А, мороженое тогда
19: дыня же замороженная, ты ее вот так вот, ну, сливки взбиваются, и ты, получается, ну, как сорбет, то есть еще же все это добавляется, сама
18: этот
19: дыня.
18: Этот рецепт мне нравится. Главное, что хорошо. Он не похож
19: что
18: на
19: будет,
18: печень.
19: Что будет, если запекать дыню?
18: Доброе утро, любимое радио.
19: Я вот реально, мне хотелось, вот если
18: да
19: были какие-то...
18: Да все, приди и заморочься.
19: Три часа запекать арбуз. А потом это придется выкинуть. Ты же не будешь такой тунец
18: есть? Нет, конечно.
19: А я скажу, это тунец, Артем.
18: Да, конечно.
19: Я ездила на рынок, он немножко подустал, поэтому он похож немножко на арбуз.
18: В нашей семье мы с детьми любим дыни, а муж арбуз. Дыни очень легко выбирать по запаху. Как правило, она очень ароматная. А случай был такой, поехали с подругой в 2000-х отдыхать в Симеиз. Спрашивают перед нами о цене дыми. Точно не помню, отвечают, к примеру, 10. Мы подходим следом покупать и переуточняем цену. И у нас интересуются, откуда мы приехали. Сказали, что из Минска. Нам говорят, тогда 5. Спрашиваем, а почему было 10? Они такие, а вы же не из Москвы, самое главное. Вот такая была.

0: дискриминация по цене из-за
1: прописки. Москвичи все время разводят.
0: Всегда, да, Ольга.
1: Это реально какая-то вселенская несправедливость.
0: Даже на дороге. Стоит бабушка, продает ведро картошки. Если подъехать с липецкими номерами, одна будет цена. Но если номера московские, все, до свидания.
1: Нам нужны какие-то скрытые номера для специально, чтобы на трассе покупать что-то по
0: скидкой. Белорусские, Марин. Самые скрытые белорусские.
1: Эдуард, наш слушатель, предлагает нам сделать коктейль, Артем. Надо в дыню шприцом ввести что-то алкогольное, и будет
0: прозрачное,
1: коктейль.
0: Прозрачное, 40-градусное.
1: Но мне кажется, ну это уже не то.
0: Да, точно.
1: Это какое-то немножко извращение.
0: Да.
1: Ведь дыни можно просто закусывать.
0: Да.
1: А не превращать вот ее
0: именно
1: в отдельный алкогольный
0: без
1: напиток.
0: Без этих инъекций всяких, да.
1: Инзира на связи. Я жила 26 лет в Чарджоу, родина вкусных арбузов и дынь. Очень люблю больше, конечно, арбузы. Но и дыни тоже в последнее время стали какие-то не очень вкусные. Я живу в Москве давно, скучаю по вкусным арбузам и дынькам. И передает Инзира привет Туркменистану в город Чарджоу, который сейчас называется Туркменабадом.
0: А вот Борис тебе пишет: одинаково люблю и дыни, и арбузы, но у дыни есть одно преимущество. Ее можно нарезать тонкими ломтиками и просушить в электрической сушке для овощей и фруктов. И получаются очень вкусные чипсы. Поняла, Марин?
1: Чипсы?
0: А ты тут все из арбуза
1: чипсы
0: тунец делаешь. Вот так вот. Просушить в электрической сушке для овощей. У тебя, по-моему, есть такая история, нет?
1: Нет.
0: Нет у тебя электрической сушки?
1: Но я же пыталась готовить крапивные чипсы. Не вышло.
0: Крапивные.
1: Я не думаю, что
0: попробуй
1: сейчас
0: дынные.
1: У меня получится дынные чипсы приготовить.
0: Ладно, сделаем небольшую паузу. В следующем часе еще почитаем немного ваших сообщений. И очень скоро у нас наш фирменный гороскоп.

0: воды на ладони. На радио «Шансон».
1: 24 августа на календаре. Это понедельник. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, успех будет зависеть от ваших личных контактов и умения выстраивать диалог. Совет в песне «Сушнячок» Валерий Кураса.
2: Тельцы, вам никуда не деться от повседневных забот. Больше внимания потребуют дела домашние. А ваши песни сегодня «Поцелуй меня, удача» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Близнецы, сегодня вы решите все свои проблемы и наладите отношения с теми, с кем были в ссоре. Все будет складываться неожиданно и хорошо. А для настроения вот вам песня «Шелест». Григорий Лепс.
2: Раки, а вас ждет очень легкая и приятная неделя, и размеренные деньки дадут вам отдохнуть. Настроение этого дня ловите в песне «Мой Бог» Михаила Круга.
1: Львы, не следует критиковать своих друзей и родных, а также обижаться на них по пустякам. Вам нужно научиться кого-то куда-то делегировать. А настроение...
2: Полномочия и задачи делегировать,
1: да.
2: Артем.
1: Все это в песне «Код да Винчи» Стаса Михайлова.
2: Девы, а вы сможете легко сосредоточиться на домашних делах, только заранее запланируйте свои расходы. А настроение ловите сегодня в песне «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
1: Весы, сегодня не нужно принимать важных решений, проведите время с родными, совет ищите в песне «Я прочитаю в глазах твоих» Ирины Круг.
2: Скорпионы, не рекомендуется вам в этот понедельник начинать реализацию крупных проектов. В окружении есть люди, которые вам завидуют. Ваша песня сегодня «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Стрельцы, не стоит принимать важные решения в этот понедельник. Проведите время с любимыми, советы правильный настрой. Ловите песни «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Козероги, иногда стоит добавить хотя бы улыбку, и ситуация сразу заиграет новыми красками. Юмор сегодня будет вашим помощником. А ваша песня – диалог у телевизора Владимира Высоцкого.
1: Водолеи, старайтесь не обижаться на замечания коллег. Вы просто устали, и вам пора в отпуск. Ваша песня «Малибу» Сергея Трофимова.
2: Рыбы, в погоне за острым ощущениями вас будет привлекать именно то, что недостижимо. Но помните, лучше синица в руках, чем журавль в небе. А ваша песня в этот понедельник «Забыть нельзя» Артура Руденко.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального понедельника. В следующем часе еще немного вкусных и сладких историй про арбузы и дыни, а также будет экспресс-чечеточка. Не пропустите.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 20 градусов. Вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 13 градусов со знаком «плюс».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая Лада Гранта от 624 тысяч рублей. Выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.

0: Москве 10 часов на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом решается и находится под контролем премьер-министра. Также российский лидер пояснил, что для этих целей создана специальная комиссия. Неудобства для граждан в связи с ситуацией на топливном рынке есть, но правительство должно держать это под контролем, подчеркнул президент. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать обязательной ежегодную выплату 13-й зарплаты для всех бюджетников, сообщает ТАСС. Предполагается, что размер выплаты должен быть не ниже одного среднемесячного заработка за прошлый год. Сейчас Трудовой кодекс упоминает возможность такого поощрения, но не обязывает работодателей его предоставлять. Предложенная мера должна охватить миллионы работников здравоохранения, образования, культуры, науки, социальной сферы и других бюджетных отраслей. Учителям уместно подарить букет цветов, поделки учеников и что-то для класса, а не личные подарки, такие как духи и сертификаты в салоны красоты. Об этом ТАСС рассказали в Госдуме. Нельзя дарить учителям алкоголь, ценные подарки, ювелирные украшения и деньги. Личные подарки тоже являются правилом плохого тона. Стоимость подарка по действующему законодательству не может превышать 3000 рублей, независимо от того, сколько человек сдавало на него деньги. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Служба информации «Радио Шансон».
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором, ведь в центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Какую роскошную песню Сергея Трофимова мы послушали. Мне кажется, такие песни появляются тогда, когда ты с любимой женщиной ел вкусный арбуз.
0: И любимый.
1: Не иначе.
0: Не-не-не, самое главное, что вы ели что-то одно. Потому что если бы вы ели что-то разное, наверняка уже были бы ссоры. Или наоборот, как это работает? Если ты любишь арбуз и ешь арбуз, а она любит, например, дыню и ешь
1: каждому
0: дыню,
1: достанется.
0: Тоже каждому достанется.
1: Свое.
0: Да, и тоже нормально,
1: ну,
0: кстати.
1: Ну, я все-таки считаю, что надо как-нибудь попробовать и запечь арбуз. Я настаиваю, что надо отведать его.
0: Хорошо. Давайте, отведайте, Марина. Ну, только на работу.
1: Или завтра все-таки.
0: Только
1: будет
0: на работу не тащите, а я лучше завтра настоящую скумбрию тебе.
1: Ну,
0: принесу.
1: Хорошо, с картошечкой, я надеюсь.
0: Конечно, нет.
1: Будет стимул хоть выздороветь как-то и прийти на работу за
0: без
1: вкусной
0: картошечки
1: едой. Смотри, Лариса нам присылает очень необычное сообщение, я не совсем по теме. Марина, Артема, вы не могли бы обсудить вот такую тему? Мыть или не мыть мясо? Очень много противоречий. Интересно послушать, что пишут ваши
0: какие
1: слушатели.
0: Какие могут быть противоречия?
1: Не знаю, может быть,
0: если
1: просто Лариса
0: моешь...
1: хочет узнать, моет ли мясо Сашка Газарец или ест его так.
0: Да, сырым.
1: Но подожди, вот когда я покупаю, например, куриную грудку, вакуумированную.
0: Потому что ты не ополаскиваешь?
1: Нет, ну то же самое, ты фарш моешь?
0: Фарш невозможно мыть, Марина. Ну, потому что, если бы ты хоть раз готовила еду из фарша, ты бы понимала, что фарш не моет. Но до того, как приготовить фарш, мясо ополаскивает. А что, в чем проблема ополоснуть мясо, я не понимаю, в чем?
1: Я не знаю, видишь, Лариса говорит, что много противоречий.
0: Каких противоречий?
1: Не знаю, вот ягоды, например, признаюсь честно, ягоды я не мою никогда.
0: Ну, ягоды никто не
1: моет. Я, в принципе, и не понимаю, зачем мыть арбуз, ты же кожуру ты есть не будешь.
0: И с ножа попадает микроорганизм внутрь, когда его режешь. Подумай об этом.
1: Ну, слушай, зато когда ты говоришь, что у тебя был ротавирус, то есть я могу тебе сказать, что я в этом плане с иммунитетом ко всем. Вот
0: ротавирусы
1: это
0: из бассейнов, Марин, привозят из-за границы. Ты не выезжаешь за границу, поэтому тебе ротавирус не грозит. Хотя с 24 октября по 30.

0: тебе анонс, Артем.
1: Да, согласен. Поэтому все, сразу переходим в рекламу.
2: Реклама. Радио Шансон представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Дымова и Демина.

0: о сокровенном.
1: Так исторически сложилось, что любители арбузов все-таки больше. Во всех социологических опросах результат следующий, что арбузы в три раза люди любят чаще, чем дыни. Обидно дыням, наверное, все-таки, да, они тоже вкусные.
2: Ну, а арбуз такой, он приятный, когда ты его кусаешь. И вот на языке. А дыня, она какая-то немножко... Как это называется?
1: Дискомфорт.
2: Какая-то слюнявенькая, нет?
1: Слюнявенькая?
2: Ну, какая-то она...
1: Какая-то есть, да.
2: Я такая... даже не знаю, как это объяснить. Ну, вот да. Поэтому мне понятно, почему арбуз любит больше людей.
1: Отпуск закончился. Арбузы, конечно, в самом соку. Нарезаю всегда на кусочки, чтобы можно было есть вилкой. Люблю огромные из турецкого магазина. Там при тебе могут и на четвертинке нарезать. С дружеским приветом, Сергей. Спасибо, Сергей.
2: Пишет нам Елена. Приветствую, радио Шансон. Я не ела желтый арбуз никогда, зато ел дыни, которые папа в детстве привозил из Туркмении. Вот этот вкус и запах до сих пор вспоминаются. Дыня, мед, сок просто течет по губам. Настолько она сочная. Недавно на рынке купила узбекскую дыню примерно на 14 кг. Вкусная. Арбузов в этом году, чтобы прямо вкусные, еще не ела. Значит, есть счастье еще вкусить. Все впереди.
1: Да, я уже, кстати, парочку арбузов таких прям вот совсем вкусных, да, попробовал. Ну и эти, про которые я тебе говорил, тоже ел. Так, Нелли из Димитровграда пишет. В деревне у нас была бахча. Мама арбузы мариновала в больших бочках. Из нержавейки хранили в погребе. Потом закатывали в 3-литровые банки. Очень вкусно. Сейчас так, наверное, никто не сможет. А вообще, если покупаю арбуз или дыню, обязательно беру и то, и другое. Делаем ассорти. Нарезаем поровну. Арбуз обязательно с хлебом. Вот. А как-то Малышева говорила, что надо кусочек корочки обязательно съесть. Корочки чего? Арбуза или хлеба? Непонятно.
2: Хлеб, понятное дело, с корочкой. Арбуз, там уже, знаешь, можно выбирать. Сергей из Беларуси на связи. Здравствуйте, 2D. Привет вам. А ели ли вы соленые арбузы? Их солят в бочках. Приличная такая получается закуска. Я ел желтый арбуз. Правильно тут один человек вам написал. Арбуз как арбуз. Так что зря ты об этом мечтаешь. Артем.
1: Так,
2: мечтай о чем-то великом. На себе пальто, и мечтай, и арбуз, и желтую дыню.
1: Я сейчас уверен, если мы сейчас Сергею покажем, он скажет, что он не тот ел арбуз. Так, новенький пенсионер Флюр пишет нам, что жил в Узбекистане, арбузы в магазинах по 2 копейки были за килограмм, дыни по 10 копеек. Мы с пацанами таскали домой столько арбузов, сколько могли унести. Насчет вкуса, о том, с чем и как есть, я предпочитаю арбуз с узбекской лепешкой. Всем хорошего настроения. Спасибо, Флюр. Сделаем вновь небольшую паузу и уже скоро объявим вам первую строчку.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
5: «Максидом».
6: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
7: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
8: Талисман знаний. Каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
10: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
11: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк».
12: 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Сокровенно.
1: Ну, в принципе, мы можем уже дать первую строчку нашей чечеточки. Пусть народ начинает сочинять.
2: Нет, давай мы сначала расскажем, ради чего нужно сочинять.
1: Ради чего? Все знают ради чего. Ради билетов.
2: Разыгрываем два билета на концерт маэстро Михаила Шуфутинского. Переворачиваем календарь, ведь 3 сентября в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт заслуженного артиста России. И это всегда умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и танцевать. Это информация для лиц старше 12 лет. И вот на этот концерт мы разыграем два билета. Поэтому ваша задача услышать первую строчку, зарифмовать, чтобы было весело, оригинально, необычно, смешно.
1: Не надо ее рифмовать.
2: Почему? Первую строчку
1: первая не рифмуется, конечно. Потому что если я сейчас скажу, зарифмуйте первую строчку, мужичок купил арбуз, то в каждом втором сообщении будет слово карапуз, а я не хочу, чтобы
2: замечательный
1: это
2: замечательный на вкус.
1: Вот, поэтому, друзья, первую строчку мы вам даем, вы ее не рифмуете, рифмуйте только вторую, четвертую, и тогда у вас будет очень смешная, классная, веселая частушка.
2: А первую
1: без слова
2: с третьей надо рифмовать?
1: Нет. Нет?
2: Нет,
1: в частушке не надо. Поэтому давайте, вот мужичок купил арбуз, и слово карапуз, чтобы не было ни в одном сообщении. Правильно?
2: Ну, давайте.
1: Ну, классно же, да?
2: Прям вот класс. Запрет на карапуз ты даешь.
1: Ну, потому что тогда вы будете рифмовать со словом арбуз, а мы же не хотим, чтобы рифмовалось первое слово.
2: Это Артем не хочет. Я его логику не могу понять.
1: А логика очень простая. Любую частушку возьми, любую. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу.
2: Так. А дальше?
1: Дальше матом.
2: Не, я знаю, полюбила летчика, думала, летает. Прихожу на аэродром, а он подметает.
1: Все, видишь, вторая, четвертая. Я ж тебе про это и говорю.
2: Да, а какие? Надо, кстати, вообще пополнить.
1: Любая частушка, ребят, возьмите первая, третья, не рифмуйте строчки. Любая частушка.
2: Опа, жареные раки.
1: Так, приходи ко мне домой, я живу в бараке. Вторая, четвертая, рифмуйте. Любая частушка, только вторая, четвертая. Я уже устал об этом.
2: Занимательная частушкология на радио Шансон.
1: А могли бы читать про арбузы, а читаем про частушки. В общем, да, мужичок купил арбуз, и эту строчку рифмовать ни с чем не надо. А вот вторую, четвертую, да, давайте. Так, доброе дело, доброе утро. Дело было в 80-х, мы из Ферганы. Летели в Москву в гости и взяли с собой 10 дынь. По прилету в Москву у нас в салоне самолета был аромат обалденный. И одну дыню у нас все-таки выпросили летчики, экипаж и стюардессы. Ну что ж.
2: Хочешь, я тебе расскажу частушку про тараканы и арбуз?
1: Про тараканы и арбуз?
2: Да.
1: Уже написали?
2: Нет, это я нашла в интернете.
1: Ты сама?
2: На арбузе таракан танцевал лезгинку. Покатился вдруг арбуз, раздавил скотинку.
1: Да, вторая, четвертая строчка. Заметила? Вот так вот.
2: Ну, про карапузу тоже есть.
1: Угу. Ну-ка, давай.
2: Проглотила как-то бабка семечку арбуза, а на медне родила деду карапуза.
1: Все, вторая, четвертая. Поняла? Да. Первая, третья не рифмуется.
2: Я в шоке.
1: Да.
2: Просто ты сейчас сломал мне вообще всю систему координат.
1: Я тебе все раз говорю, частушка – это вот определенный жанр стихосложения, где рифмуется только вторая, четвертая
2: строчка.
1: Друзья,
2: первая строчка у нас – мужичок купил арбуз. Я хочу, чтобы вы написали что-то такое, что я сразу бы поняла, и этому человеку нужно подарить два билета на концерт Михаила Шуфутинского.
1: Да, давайте. Плюс 7 909 955 103 0. Ждем ваши частушки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 61 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Итак, это чечеточка на радио Шансон, посвященная сегодня арбузу, да?
1: Да, а почему?
0: Потому что
1: лето заканчивается, пора уже арбузы
0: обсуждали
1: есть.
0: Тему, да.
1: Первая строчка: мужичок купил арбуз, и Артем строго-настрого сказал, чтобы вы рифмовали вторую строчку и четвертую.
0: Ну, я уж прям не строго-настрого, я просто сказал, что по правилам частушки первую строчку не надо рифмовать, и все.
1: Но правила же созданы для того, чтобы их нарушать.
0: Пожалуйста, нарушайте.
1: Кто не
0: нарушил,
1: рискует, тот не
0: кто пьет. Нарушил, говори мне сразу. Есть такие нарушители?
1: Все нарушители.
0: Все нарушители.
1: Да. Ну, не все, но многие. Так, ладно, музыку нам включи уже. Егорыч, Семенов наш.
0: Заходите, да. Пожалуйста, заходите.
1: Заходите к нам на огонек.
0: Давайте, Егорыч, Семеновна, все здесь, поехали.
1: А мужичок купил арбуз на пахче в Ростове, зажурчало в животе, рос он у дороги.
0: Ну, понятно.
1: Эдуард... А мы, я так понимаю, завтра у меня голос правда не будет, права была надежда.
0: Да?
1: Чревато это все.
0: А мужичок купил арбуз, чтобы бабку угостить, будет бедная старушка ночью в туалет ходить.
1: Опа, опа, вот такая ночка.
0: Ну, это так всегда бывает, если меры не знать.
1: Мужичок купил арбуз цвета необычного, с бабкой ели и дивились, вкуса он клубничного.
0: Оп,
1: это Елена из Королева.
0: Это от Елены. А теперь это Анастасия. А мужичок купил арбуз, оказалось дыня. А жена сказала: режь, вдруг там апельсины. Оп.
1: Ой, тоже смешно.
0: Мичуринцы балуются. Балуются мичуринцы. Давай.
1: А мужичок купил арбуз, закачал внутрь беленькой. На концерте он в Кремле будет очень бледненькой. Ну, понял, он типа коктейль пронес.
0: Не надо.
1: Его не пустят в Кремль с арбузом.
0: Мы против таких вещей. А мужичок купил арбуз, идет, улыбается. Но не знал он, бедолага, что там тунец скрывается.
1: Ну что, давайте тунец за то, что Виталий все-таки избежал туалетной темы. Рифмовал вторую строчку с четвертой.
0: И беленькой темы тоже избежал.
1: Ну и видно, что слушал наш эфир, раз знает, что если 3 часа в духовке запекать арбуз, прям вот полный арбуз, целиком туда надо его положить, то он будет похож на тунец. Если вдруг вам не хватает денег на рыбу, но у вас каким-то образом хватило денег на арбуз.
0: Хотя приблизительно по цене должно быть что-то очень похоже.
1: Думаешь?
0: Ну, можно же взять тунец уже.
1: Ну, подожди, ты говоришь консервированный в банке.
0: Нет, зачем?
1: А какой?
0: Ну, продаются. Ты ни разу не видела, как, где продается тунец?
1: Ну, так у тебя будет небольшой 100 грамм тунца, а тут у тебя целый арбузище похожий на тунец. Понимаешь?
0: Да, ну, ключевой слово «похоже», и то не факт. Ладно,
1: ты
0: дорогие.
1: Ты не пробовал, что ты споришь?
0: Я даже не собираюсь этого делать.
1: А мы еще какие-нибудь новости расскажем?
0: У нас, да, будут новости, мы расскажем. Ну и поздравляем нашего победителя Виталия, отправляем его на концерт Михаила Шуфутинского. Я думаю, что Виталию все понравится, и всем, кто будет на концерте Михаила Шуфутинского, тоже категория 12+.

0: Каждое утро с 9 до 10 Демин и Дымова куда-то исчезают. И тогда приходят они, Егорыч и Семеновна.
1: Здорово, Кострома!
2: Здоровенько!
1: А что делаете?
2: Частушки сочиняем!
1: Ну, сочиняйте.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: самосвальщики и большие грузы. Вы в какой момент вообще решили, что вы можете... Что у вас, да, какая-то машина, не, что вы можете шашечки
1: играть.
0: Меня
1: прям часто они жмут, прям, знаешь, я думаю, а что просто? Они же там, видимо, видят, ну, что я, допустим, там немножко...
0: В общем,
1: не
0: я могу сказать, что еще буквально там лет 5 назад такого не было вообще. А начиная вот уже где-то вот год-два, я замечаю,
1: но
0: что
1: они же платят
0: они
1: за
0: носятся...
1: въезд в город, например.
0: И мне сейчас вообще не важно, кто за
1: и
0: что
1: они
0: платит.
1: Они думают, раз я заплатил, это платная трасса. Я
0: мне вообще не важно, кто за что платит. Мне важно, кого сажают сейчас за руль, если они реально ездят как отмороженные. Просто. Я
1: не,
0: смотрю,
1: ну,
0: он
1: все
0: едет
1: же есть аккуратные
0: 80-90 во втором ряду. Там. Я говорю, ну еще в левый встань и давай гони там всех, щеми просто.
1: Я думаю, что просто...
0: Как они собираются тормозить
1: почему-то
0: в случае
1: я
0: чего-то?
1: Почему-то я как-то этих людей оправдываю тем, что им же там ну, в ночное время еще можно.
0: Я не могу мне... этих людей оправдывать.
1: Так,
0: вообще.
1: Ну смешная новость из Челябинской области.
0: Давай.
1: Там была кофейня, которая называлась «Лав», и превратилась она в кофейню «Олег». Из-за того, что ввели закон, что все заведения должны быть только с русскими словами на вывесках. Девчонки год назад, 1 марта, открыли кафе. Вот, денег на новую конструкцию у них не было, поэтому они просто переставили и перевернули буквы, и вот «Лав» таким образом превратилась в кафе «Олег».
0: Ну класс, молодцы, сэкономили.
1: Ну, не знаю. Прикинь, у них концепция была сердечки, любовь, а теперь, ну, ну вот, да. Олег, это какая концепция? Это кофейни, да?
0: Что должно
1: произойти?
0: Можно
1: мне олегучина на...
0: Пригласить девушку к Олегу.
1: Пойдем
0: со мной,
1: коллега?
0: У Олега кофе в объем просто.
1: Ну, в общем, это забавно. А самое главное, ты знаешь, что-то я хотела тебе рассказать смешное про Олега.
0: Давай,
1: ну, наверное,
0: 20
1: уже не
0: секунд
1: успею.
0: У тебя есть. Что
1: давай прощаться.
0: Про Олега рассказать мне.
1: Хорошо сегодня прошел эфир, да?
0: Причем вот мне нравится сегодня с тобой прощаться, потому что вообще не факт, что завтра мы тебя услышим.
1: Ты обещал скумбрию.
0: Я обещал скумбрию, ну а ты обещала выздороветь. Давай так, я с меня рыба, с тебя здоровье.
1: Ничего не обещаю.
0: Ты можешь хрипеть, ты можешь сипеть и даже кашлять, но главное, приходи. С вами были Марина.
2: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
3: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 20 градусов. Вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 13 градусов со знаком плюс.
2: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
1: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
1: Спасибо
9: вам
1: большое.
9: Спасибо
1: большое. Мы вам благодарны.
8: Большое спасибо.
10: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
11: 18+.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: выхода нет.
1: Радио «Шансон».

Москве 11 часов, на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Бесплатную медпомощь можно получить по полису обязательного медицинского страхования в частной клинике. Для этого она должна быть включена в систему ОМС, а пациент должен иметь назначение врача, рассказал ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, если врач назначает обследование, а попасть на него в государственную поликлинику можно только через 2 месяца, пациент имеет полное право попросить направление в частную клинику. Их список можно уточнить на сайте фонда ОМС, по телефону страховой медицинской организации или непосредственно в медучреждении. В этом году в центре Москвы приведут в порядок 426 многоквартирных домов. Об этом сообщает столичная мэрия. Среди объектов – здания разных лет постройки, начиная с 19 века. Самый старый объект, где проходит капремонт – 4-этажный дом на Садово-Каретной улице. Он был построен в 1822 году в неоклассическом стиле. Команда мастеров уже занимается восстановлением внешнего вида здания и кровли. Фасаду вернут цвет, соответствующий историческому облику. Часть специалистов по продажам считает ИИ-технологии сырыми и впустую отнимающими время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос. Больше половины специалистов отнеслись к нейросетям позитивно, но только если они не будут влиять на их зарплату. Почти каждый пятый опрошенный считает продажи искусством, а не алгоритмом, и выступает против участия в процессе искусственного интеллекта. 16% респондентов не хотят, чтобы их работу оценивал робот. Имя Иван вошло в топ-200 самых популярных имен для мальчиков. Это рекорд за последние 15 лет, сообщает РИА Новости. К концу прошлого года имя Иван закрепилось на 171-м месте. Интерес немецких родителей резко пробудился в 2016-м. Затем популярность имени стабильно росла, и в прошлом году количество новорожденных немецких Иванов достигло абсолютного исторического максимума. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 17 градусов тепла, давление 744 миллиметра. Синоптики ожидают до 20 градусов днем. Служба информации «Радио Шансон».

Песнь, которая и через 30, и через 150 лет будет звучать так же трогательно и так же душевно. Михаил Круг и Игорь Слуцкий в начале нового музыкального часа. Вы на волнах душевного. С вами Денис Денисов. Всем прекрасного дня желаю. В нашей компании день начался, неделя тоже вся впереди. Ну так что, будем вершить наши великие дела.

Как ни крути, но к сложным задачам мы подходим как раз-то именно играючим. Да, иногда бывает очень трудно, но все равно мы в игровую форму это дело облачаем, и все как-то становится легче. Ну, не верите мне? Вспомните, и точно придете к этому выводу.

0: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.
1: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Я пропою, звонки всем максимум дают.
4: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-260.
5: Агат, покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Каких-то 35 лет назад, читая фантастические романы и смотря первые американские блокбастеры про будущее, я и предположить не мог, что роботы ворвутся в нашу размеренную жизнь. Сначала безобидные пылесосы начали прибираться в квартирах, а теперь автопроизводитель Cherry заявил, что в следующем году произведет 10 тысяч роботов-полицейских. На самом деле, это заявление не из мира фантастики. На улицах нескольких китайских городов уже трудится 110 роботов-полицейских. Они регулируют движение, управляют потоками пешеходов и следят за безопасностью. И все это без перерывов на обед, больничных и требований о повышении зарплаты. В Cherry честно признаются, что чудо пока не случилось. И чтобы роботы полностью интегрировались в нашу жизнь, потребуется примерно 10 лет. Лично я такого развития бы не хотел. Встреча с живым полицейским, а не с бездушной металлической коробкой с мигалкой на голове, мне понятнее и комфортнее. Это самая роботизированная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Удивительная карусель понедельников уже привела нас в предпоследний круг августа. Вот такая интересная история. А что нас ждет впереди? Ну, конечно, много всего удивительного, прекрасного и чудесного. Например, 14 ноября в столичной лайф-арене танцуем, веселимся на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». За билетами и подробностями добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+. А какой там состав артистов? Да, батюшки, посмотрите уже.
1: Давай забудем горькую печаль.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял, хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: музыки много. Шансон один.
1: Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился.

Стамбул, Константинополь, город, видевший империи. Да, сколько у нас исторических таких уголков, которые пока еще не имеют свою дестинацию. Что есть дестинация? Это та самая история, которая привлекает и манит. Создаем историю вместе. В компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 20 градусов. Вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 13 градусов со знаком «плюс».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Наталья Самородова, здравствуйте. Ежемесячные траты семьи на жилищно-коммунальные услуги в России в 2025 году составляли в среднем 6713 рублей. РИА Новости рассчитала долю расходов на коммунальные услуги в разных российских регионах. В Нижегородской области траты соответствуют среднероссийским. Наш регион на 54-м месте в стране по этому показателю. Доля расходов на коммуналку в общих расходах нижегородских семей составляет почти 10%. В Нижегородской области бюджетные платные места в техникумах заняли уже около 25 тысяч человек. Как отметил замгубернатора Андрей Чечерин, всего на обучение в учреждениях системы СПО поступило почти 48 тысяч заявлений, что на несколько тысяч больше, чем прошлым летом. Такой показатель связывают в том числе с ростом интереса к среднему профессиональному образованию в стране в целом. В первую очередь это результат реализации федерального проекта «Профессионалитет», который включен в нацпроект «Молодежь и дети». В этом году абитуриенты чаще всего выбирали обучение в таких отраслях, как машиностроение, педагогика, транспорт, информационные технологии и туризм. Это соответствует реальным потребностям экономики региона. С 1 сентября для российских пятиклассников изменится учебный план, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Появится обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». На его изучение предусмотрено 17 часов в год. Еще одним изменением станет эксперимент с оценкой за поведение. Его проведут в 10 школах каждого региона. Слово «нишевый» названо претендентом на титул «Слово года». Употребляемость этого слова заметно выросла. В прошлом году было зафиксировано более 60 тысяч упоминаний, а в этом году 60 тысяч только за первое полугодие. Слово по-прежнему обозначает явление, которое рассчитано на узкую аудиторию, но теперь у него появились новые смыслы – нестандартность, редкость и необычность. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 05.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 61 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вообще, грех осуждать эту барышню, лирическую героиню, от жизни хочет все сполна. Естественно, причем самое лучшее хочется. Мы же все-таки достойны этого и можем выбирать. И это не шутка. А шутка — это название следующей песни.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Ларина 23Г, 8-831-260.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
6: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Лох тот мужчина, который не хочет стать героем этой песни. Ну, чтобы и любили, и обожали, и целовали, а еще и сожрать хотели. В общем, любите и будьте любимы, чтобы смело можно было говорить «ты моя неземная». И вот как говорили, собственно, только что в этой песне, которую мы услышали от Вилли Ивановича Токарева. Вы на волнах радио «Шансон», и прямо сейчас Алекс Лим «Неземная», а мы пока готовимся к его премьере новой музыкальной работы. Результат сотрудничества с Игорем Крутым. Песня называется «Океан». 28 августа намечен релиз. Ждете? Рассказывайте.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита.

0: Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и

0: проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Смотрите, женщина идет не без Христа. Толпы ухмылки ей в почет.

Ненадолго отвлечемся от дел сердечных, а займемся самыми, что ни на есть, телесными. Наше тельце хочет отдыхать хорошо в компании звезд и вообще на берегу морюшка. Алексей Брянцев будет принимать участие в бортном шансоне с 24 по 30 октября. Кстати, если успеть до конца августа приобрести путевочку, то не исключен шанс, что полететь туда-обратно за счет душевного радио. Список артистов подробности найдете на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет предусмотрена эта информация. И, естественно, как там будет здорово! Вот это будут рассказывать те, кто с нами будет там.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 20 градусов. Вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 13 градусов со знаком «плюс».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
7: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
12: Благодарю вас.
10: Спасибо.
12: Мы вам
10: очень
12: спасибо
10: благодарны.
12: Вы вам благодарны.
10: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

Москве час дня на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Спрос на отдых в Сочи этой осенью снизился в среднем на 15-25%. Некоторые гостиницы опустили цены раньше обычного, сообщает Ассоциация туроператоров. На спрос повлияли периодические ограничения в работе аэропорта, к ним добавилась и напряженная ситуация с бензином. Последний фактор особенно важен для тех, кто приезжает в Сочи автотранспортом. Меняется и поведение туристов. Бронирование все чаще откладывают до последнего, а продолжительность поездок сокращается. Заметного всплеска продаж в сентябре туроператоры пока не ждут. В России предложили запретить анимированные табло у дорог. Обновленные требования к ним будут описаны в создаваемой редакции соответствующего ГОСТа, сообщает Минтранс. Будет запрещено мерцание экранов, а также на них нельзя будет выводить анимированные и не связанные с дорожной обстановкой сообщения. При этом останется разрешенной социальная реклама, связанная с пропагандой безопасности движения. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал предусматривать места для рисования на детских площадках региона. Детям нужна возможность спокойно рисовать, а родители не должны штрафовать. Ранее губернатор поручил пригласить девочку, нарисовавшую героев мультфильма «Смешарики» на детской площадке в Болохове, принять участие в фестивале детского рисунка ко дню города. Напомню, ранее городская администрация хотела привлечь ребенка по статьям о вандализме и умышленном повреждении имущества, но губернатор призвал не доводить ситуацию до абсурда. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете услышать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов, и синоптики ожидают днем до 20 градусов тепла без осадков. Служба информации «Радио Шансон».

0: Почему не со вторника? Не со среды? Или с завтрашнего дня? Ладно, это все шутки. Главное, чтобы в компании «Радио Шансон» все получится. И завтра мы будем лучше, чем сегодня.
1: Было трое нас, дружков, не разлей вода. А потом и разошлись, каждый кто куда. Кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва. Все труднее находить.

танцы без боя, три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядели с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одном.

двое, три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода, а потом мы разошлись.

0: белой карете.
1: Ну, в принципе, белой каретой можно назвать любое транспортное средство, даже плавучее. Слушайте, а почему бы не отправиться на таком круизном речном теплоходе, причем одному из самых больших в Москве? Рио-1 на концерт очень удивительный, замечательный. 26 августа. Ну, красота же. Кайметов на борту. Вы, закат. Ой, красота. Химкинское водохранилище. В общем, информация для лиц старше 16 лет. Еще есть возможность впрыгнуть в этот теплоход.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
5: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
6: «Максидом». Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
8: 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

Но если речь идет о королеве неба, то, скорее всего, она бортпроводница, а может быть даже женщина-пилот. А у нас, как известно, воздушные вот эти самые самолеты, воздушные транспортные средства называются суда. Значит, это безбрежный огонек, значит, должны быть и маяки, куда летит и движется, в принципе, это суд. Хорошая логика. Вот хотя огонек и зажжет огонек, на который и будет стремиться этот лайнер.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье. Национальные проекты России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская бутылка» в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

каплями ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Верить в приметы – это примерно то же самое, как и верить в гороскопы. Конечно, многие бьют себя в грудь и говорят: нет, вообще это все ложь, выдумка и сказки. Однако перечитывают ежевечерне на завтра, а то и каждое утро поглядывают. Ну а что? Это нормальное желание для каждого человека – заглянуть в будущее. Ну хотя бы в горизонте одного дня. Ну, а вероятность того, что сбудется, 50 на 50.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет малооблачно и плюс 18 градусов. Ночью плюс 13, завтра утром 16 градусов и вновь облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара в пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара в пробег». Московское шоссе 105, 8-831-260.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба должна жестко реагировать на необоснованное повышение цен на цветы перед 1 сентября и другими праздниками. Об этом агентству «Москва» заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что любое подорожание должно иметь четкое экономическое обоснование. Так, рост цен на 10-15% допустим, однако повышение в 2-3 раза требует регулирования. По словам Нилова, каждый праздник продавцы цветов начинают поднимать цены, что вызывает раздражение у граждан. Парламентарий сравнил такую тактику с поведением сервисов такси во время непогоды. Он подчеркнул, что бизнес пользуется повышенным спросом в ущерб покупателям. Терминалы для печати багажных бирок заработали на всех столичных автовокзалах. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы. Как отметил заммэра Максим Лексутов, новый сервис позволит гражданам оформлять бирку за несколько секунд, что существенно сэкономит время перед поездкой. Услуга доступна пассажирам, которые приобрели проездной и багажные билеты онлайн. Лексутов добавил, что каждый день с 5 столичных автовокзалов отправляется около 9000 пассажиров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +20 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов и розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ну, зачем же крайности? Тем более в понедельник. Да как же ж так? Ну что, будем выдыхать и сглаживать эти острые углы в компании «Радио Шансон». Тем более, что сегодня у нас впереди, уже в новом музыкальном часе, программа по заявкам. Затем, Катюш, диалог служивых и готовящихся, или вспоминающих. А еще сегодня и вечерний заезд, и вечерняя программа по заявкам. Ну, планы грандиозные. И только в вашей компании мы сможем их реализовать.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
3: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
2: Серьезно?
3: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
4: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Спасибо.
7: Спасибо вам.
8: Благодарю спасибо вас.
6: Спасибо
8: мы
6: вам
8: очень
6: спасибо
8: благодарны.
6: Вы вам благодарны.
9: Большое спасибо.
10: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
11: 18+.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

На шее черный флаг и взгляд печаль. О ком же нам Иван Кучин сейчас пел? А? О кошке черной, которая дорогу перебегала? Ну, не знаю, не знаю. У нас есть хороший инструмент, который эту кошечку заставит задуматься, если вдруг ее увидите. Привет. Виртуальный, конечно. Мы будем отправлять благодаря вам, вашим сообщениям. Так что пишите, и станет он реальным. А?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угар 127-24-76-29.
3: Город Москва. 18+. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: загляни как-нибудь.
1: Ну, вы как бы тоже к нам заглядывайте. Да, лучше вообще и не расставайтесь. Но и я, Денис Денисов, всем пожелаю чудесного понедельника. А слышали, Виталий Аксенов рассказывал, что вот пошла белая полоса, и все, хоть бодайбо. Знаете где? В Иркутскую область. Мне тоже прям стало так интересно. Посмотрел. Да, прииски там, прииски находятся. Так что искатели приключений наверняка там найдутся. Все. Откланиваюсь. До завтра.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет малооблачно и плюс 18 градусов. Ночью плюс 13, завтра утром 16 градусов и вновь облачно с прояснениями.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Адресон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рынок растительного масла в России в первом полугодии вырос на 10%. И в числовом выражении он достиг 900 миллионов литров. При этом порядка 99% рынка обеспечивают отечественные производители. Импорт составил менее 11 миллионов литров. По большей части в страну ввозили оливковое масло почти 8 миллионов литров, что на 17% больше, чем годом ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора маркировки «Честный знак». По данным аналитиков, в среднем за полугодие литр оливкового масла стоил 1200 рублей, а подсолнечного – 130. Больше трети всего производства растительного масла в стране приходится на Приволжский федеральный округ. Самыми безопасными странами для отдыха россиян названы Турция, Египет и Вьетнам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на туроператоров. Они отметили среди преимуществ отдыха в указанных странах высокую конкуренцию отелей, организованные экскурсии и трансферы, а также понятные правила и развитую инфраструктуру. Кроме того, в список безопасных стран также входит Китай. По словам экспертов, страна находится в рейтинге государств с низкой преступностью, а также пляжные программы делают организованный отдых максимально безопасным для семей с детьми. Слово «нишевый» может стать словом года в России. Оно давно вышло за рамки маркетинга и прочно осело в повседневной речи. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. По ее словам, употребляемое слово растет стремительно. В 2024 году зафиксировали 34 тысячи упоминаний в СМИ, в 2025 уже более 60 тысяч, и столько же раз оно встречалось только за первую половину 2026 года. Кроме того, у слова появились новые смыслы. Теперь оно означает редкость и нестандартность. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Спешу поприветствовать всех, кто сейчас подключил радио «Шансон», чтобы поучаствовать в программе «По заявкам только для вас». В студии Ольга Шатрова. Здравствуйте, здравствуйте. Сразу напомню наш контактный номер +7 909 955 103 0. Звонить на него не нужно, нужно на него писать. Обращаться можно через портал «Макс», по старинке через СМС, ну или же оставлять свои весточки на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Там есть специальная вкладка. 24 августа на календаре, и этот день подарил множество приятных поводов отметить необычные праздники. Это, например, Международный день странной музыки, день консервного ножа, день рождения картофельных чипсов. Вот этот день можно устроить дегустацию разных вкусов, а можно принять участие в программе «По заявкам» на радио «Шансон». Ну и давайте к приветам. Хочу передать огромнейший привет Сергею Козину. Держимый привет. Он особенный, потому что только для тебя. Очень жду нашей встречи. Ты в моих мыслях каждую минуту. Не грусти. Целую, а за подписью.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

0: radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только
1: для вас. На календаре, напомню, 24 августа, и сегодня отмечается День бизнес-наставника. Да-да, всех, кого надо поблагодарить, пишите через наш официальный чат. +7 909 955 103 0. А также сегодня день рождения у Льва Голицына и Паула Коэльо. Ну, конечно, их еще успеем поздравить. Но сейчас предлагаю поздравить именинников, близких вам. Поздравьте, пожалуйста, нашу коллегу по работе Любовь Ермолову. Все, что звучит красиво, я хочу пожелать вам. Пусть вы будете самыми счастливыми в этот день на этой земле, среди зла и среди несчастья, среди горя, обмана и лжи. Я желаю вам только счастья и огромной чистой любви. Это Наталья, Юлия и мастер Аня. А поздравляю Кулибабу Владимира Леонидовича с днем рождения. Ему исполняется 57 лет. Живи, люби, наслаждайся, даря родным свое тепло. Звони, пиши и не теряйся, мы будем рядом, если что. Но это поздравление от его Хасана из 70-й квартиры. Еще раз напомню наш контактный номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. Обращайтесь через Макс, через смски, либо через официальный сайт radioshanson.ru.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-6-0.
7: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

0: бархатный шансон по волнам любимых песен. Радио Шансон.
1: Только для вас. Ну а мы продолжаем ломать стереотипы, что понедельник день тяжелый, отнюдь. Видите, вы к нам пишете, а это значит, что у вас все хорошо. По крайней мере, так кажется. Итак, у нас Альбина. Да, она была в отпуске, уехала с сумками от мамы и сестер. И хочет сказать огромное спасибо мамочке Флюре и деду Закарию и сестричке Алине, а также Регине. Оксана Шмидке обратилась к нам. И вот с какой историей. Она долгие годы уже проживает в Германии, но родина моя была и будет наша великая матушка России. Всем родным и близким огромный приветик. Как же я по вам соскучилась, пока была в отпуске, дорогие мои. Вот уже и последние дни лета. Желаю провести их прекрасно, насладиться остатками сказочного летнего тепла. Передайте огромный, нет, не огромный, пламенный привет всем кладовщикам города Саратова. Ну и пожелания отличного настроения на весь наш лучший год. Особый привет работникам Этна. Это Ольге, Артему и Илье. Это Александр. Плюс 7-909-955-103-0. Это кратчайший путь в программу «Только для вас».
2: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкает?

И день рождения – это новая глава в любимой книге. Еще не знаю, что будет на следующих страницах, но уже чувствуешь предвкушение чего-то хорошего. Ну и это гарантирует еще и пожелания, да, от родных и близких. Минск с нами на одной волне, и сегодня исполняется 70 лет Зинаиде Михайловне Юдинцевой. Дочь Полина из Минска желает здоровья, женского счастья, исполнения желаний и, конечно, долгих лет жизни. Лейла поздравляет свою подругу Настюху Забивнуху с днем рождения. Она любит кидать четкие под ваши нереальные треки. Желаю ей счастья, здоровья и много денег для игр в Стиме. Вот так-то. Сегодня у моего зятя Сергея Душкова день рождения. Поздравьте его, пожалуйста. Поздравляем. Это Красноармейск, Московская область. Музыки много, шанса на один. Да-да, мы знаем это уже наизусть. Павла Юрьевича, любимого супруга, поздравляет Наташа с 70-летием. Здоровья ему, удачи. Люблю его безмерно. Присоединяется Матюшка, да. Аня и Толик, и сын Алексей. А хочу поздравить с юбилеем любимого супруга Сергея Цзы. Это наш любимый папочка, дед и супруг. Также племянница Арину Комарову с днем рождения. Это от тети Лены. А вот и да, пожалуйста, принято. +7 909 955 103 и 0. Пишите и вы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Только для... И вновь ваши приветы. Привет сестричкам Тане и Людочке от сестры Натальи из Ростова-на-Дону. Крепкого здоровья. В дополнение внук и сын Александр свой привет адресует бабушке Ларисе и маме Виктории Бескровной. Ну и хочет сказать, что их очень-очень любят. Привет моим любимым коллегам, девочкам из Виконта, пятый кабинет. Девочки, вы лучшие. В этом уверена Юля Т. Привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Да, это Константин. Константин желает всем легкого понедельника. Дюша поздравляет любимого супруга Лешу с годовщиной свадьбы. Мы 30 лет как вместе. Желаю здоровья, успехов на работе и мирного неба над головой. Люблю, обожаю. Твоя жена. Елена обратилась к нам с желанием поздравить своих самых дорогих, тетю Лену и дядю Сережу с годовщиной свадьбы. Так, 35 лет прожитой жизни. Пожелать крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия. Так, передайте, пожалуйста, привет подруге Лейле из Саратова от Фатимы. Ну, я не знаю, это совпадение или нет, но еще один привет Лейле. Хохотушки, у нее сегодня юбилей, 60 лет, круглая дата. От всей души поздравляю мою малышку. Дружим с пеленок, многое прошли дружим. Да, желаю ему удачи, счастья, богатого мужчину, конечно же.

Обратилась к нам Лена, и сегодня ее виртуальные объятия летят друзьям из Рязани, а также друзьям-любителям шансона. Это Александру Наумову, Александру Косенкову, Марии Сильновой, Наталье Кокоткиной. Всем желает она здоровья, любви, удачи и солнечных дней. Ну и вам, Лена, всего самого наилучшего. И передайте привет своей мамочке, трудяшке, пчелке. Привет своему любимому папульчике Виктору Алексеевичу Кареву. Папа, прости, что редко приезжаю, но я тебя очень-очень сильно

рождения – это тот день, когда Вселенная однажды решила, что миру станет светлее с появлением именно этого человека. Ну и давайте поздравим именинников, ну да, не сегодняшнего прям дня, а именинников этого месяца. В конце августа у друзей были дни рождения: 20 августа у Сергея Муравьева, 22 августа у Елены Округиной и Владислава Бабинцева, а 23-го у Владимира Семерякова. Я их всех очень люблю и желаю им всего самого хорошего. Главное – здоровья, успеха во всем и всегда. Это к нам с приветом Лариса из Перми. Поздравляем Игоря Симонова с праздником. Желаем крепкого здоровья. Так, мы что-то не знаем? С днем рождения или все-таки какой-то профессиональный праздник? Ну что ж, вы не уточняете. Ладно, учтите на будущее. Поздравления летят и в адрес дорогой бабушки Валерии с 80-летием. А также сестру поздравляю, Марьямушку, с рождением детей-близняшек Полиночки и Мухлеёшечки. Очень люблю и целую в лобик всем сердцем. Это сообщение от Сашеньки. Ну да, надо вот уже завершать программу по заявкам. Закончим мы вашими приветами. Но я напомню, что если вдруг свой привет сейчас не услышите, то обращайтесь в вечерний выпуск программы «Только для вас». И желательно заранее, ну как, знаете, во время программы, но в самом начале. Итак, приветы. Привет своему брату Руслану и его друзьям, Святославу, Данилу и Егору. Они сейчас в рейсе, доставляют виноград и ждут моего привета. Перед нам любящий привет любимому человеку Михайлову Владимиру. Он сейчас работает в Воронеже. Это Татьяна из Иркутска, любимая, я тебя очень люблю. И привет семье Швецовых, маме Юле, бабушке Свете, деду Вите. И это все из Улан-Удэ от Кристины.

0: Прогноз погоды. Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 18 градусов. Ночью плюс 13, завтра утром 16 градусов и вновь облачно с прояснениями.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у «Маш-крепеж». Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у «Маш-крепеж». «Маш-крепеж». Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Ача. Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ». С понедельника по пятницу, утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: голосом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Родители предупредили о мошеннических схемах в преддверии 1 сентября. Как сообщили в столичном департаменте образования и науки, злоумышленники копируют аккаунты учителей и присылают родителям сообщения с просьбой срочно перевести деньги на подарок преподавателю, на коллективное мероприятие, оборудование или помощь ребенку в классе. Кроме того, аферисты придумали схему для обмана педагогов. Они предлагают им поучаствовать в фиктивных профессиональных конкурсах за взнос от 5 до 20 тысяч рублей. Департамент рекомендует родителям и учителям быть внимательными и перепроверять информацию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Владимира Путина за поддержку региональных инициатив и внимание к запросам жителей. Заявление прозвучало по итогам пленарного заседания второго этапа 23-го съезда партии «Единая Россия». Ключевым итогом съезда стало принятие новой народной программы партии на ближайшие 5 лет. В ее основу легли предложения 3,5 миллионов граждан, из которых более 790 тысяч от жителей Московской области. Среди приоритетов программы – демография, поддержка семей, подготовка кадров, развитие экономики и технологий, а также вопросы безопасности. Президент подчеркнул незыблемость права народа определять будущее страны через выборы, а также важность вовлечения участников СВО в мирную жизнь, политику и государственное управление. Большинство россиян считает важным наличие профильного образования у медицинских блогеров. При этом 46% опрошенных поддерживают предложение о создании реестра подобных экспертов. Результаты такого исследования приводят в ЦИОМ. Опрос также показал, что только 14% респондентов читают и смотрят в соцсетях инфлюенсеров с медицинским контентом, а 64% не подписаны на таких блогеров. Официальный курс доллара на сегодня 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Говорят, чтобы узнать человека, нужно с ним выпить вино. Это скорее культурный стереотип, чем надежный способ познания. В ее основе лежит латинское выражение «in vino veritas» – «истина в вине». А вот что доказано, так это то, что застолье – это способ знакомства и проверки на своего. Вот если у вас сейчас перерыв на кофе, то знайте, это тоже проверка на своего. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте. Желаю вам легкого понедельника в компании «Радио Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 61 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вернусь, не надо слез, я вернусь с букетом роз. В этих словах есть и обещание, и попытка смягчить боль расставания, и романтика, красивое возвращение. Но если смотреться, в этих строчках живет не столько близость, сколько отсрочка. Настоящее подменяется надеждой на будущее. Певица Слава в продолжении эфира.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234-03-77. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом! Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
3: Я пропою, сверки всем максимум дают.
4: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агатара в пробег. Ларина 23Г. 8-831-260.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Немецкая корпорация Volkswagen наконец-то публично призналась в том, что перегнула палку с экранами и сенсорными панелями. Несколько лет назад немцы решили так. Раз электромобили – это будущее, то и интерьер должен быть футуристическим. Начали заменять привычные кнопки на сенсорные панели, добавили всякие модные ползунки и получили недовольных клиентов. Глава отдела качества Volkswagen Андреас Крэп заявил, покупатели не хотят космический корабль. Им нужен простой и понятный автомобиль, пусть и с другой силовой установкой. Теперь Volkswagen приступили к активной замене разномастных сенсоров на физические кнопки. В компании также пообещали и впредь тщательно прислушиваться к отзывам владельцев и больше не экспериментировать с органами управления ради моды. Это самая закономерная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +1 25. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петрозаводский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Людочка, участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и

0: проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

говорили наши бабушки, счастье придет и на печке найдет. Но счастье-то, конечно, может и найти на печке, но дрова для нее надо наколоть, воду принести, дом подмести, ну или хотя бы помечтать на печке теплой о суженом. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» — это не мечта, а реальность. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся почитатели шансона и звезды жанра. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Это для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16. Днем временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у «Маш-крепеж». Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у «Маш-крепеж». «Маш-крепеж». Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Московское шоссе 105, 8-831-260.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо вам большое.
10: Очень
8: благодарны. Вы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Меньше всего за коммунальные услуги платят жители Дагестана. Доля их расходов на ЖКУ составляет всего 5% семейного бюджета. Далее по минимальным тратам идут Астраханская область и Ингушетия. Об этом пишет РИА Новости. Больше всего за коммуналку платят в Мурманской области, Новгородской и Магаданской областях. Примерно 14% от доходов. В среднем по стране на оплату ЖКУ жители направили 9% своих потребительских расходов. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2024 годом. В среднем ежемесячные траты семьи на ЖКУ в России в прошлом году составляли 6700 рублей. Завышенные ожидания по зарплатам осложнили поиск сотрудников. Большинство российских компаний испытывают трудности с наймом. Также фирмы отмечают нехватку подходящих специалистов и низкое качество потока соискателей. Как пишут ведомости, в июле 93% работодателей заявили о недостатке необходимых навыков у кандидатов. Сложнее всего бизнесу закрывать инженерно-технические, IT и коммерческие вакансии. Тем временем свыше 70% россиян считают, что в ближайшие 5-10 лет большинство профессий станут гибридными. Это значит, что специалистам потребуется сочетать технологическую грамотность и развитые навыки общения. Результаты такого исследования приводит РИА Новости. Главным стимулом для освоения профессий будущего респонденты называют перспективу увеличить доход. Еще мотивирует возможность работать гибко и в удаленном формате. На Камчатке разработают алгоритм действий для туроператоров на случай неблагоприятных метеопрогнозов. Такое поручение дал губернатор края Владимир Солодов, пишет РИА Новости. Поводом стала ситуация с более сотни туристов, застрявших у вулкана Толбачик из-за размытия дороги. Также власти региона должны прописать условия страхования, покрывающие затраты на спасение путешественников. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.

0: полевая почта и заявки служивых.
1: Вот мы пережили целую неделю от понедельника до понедельника, как в моей любимой на данный момент песне «Все переживем». Вы ее слышите второй раз в эфире. Надеюсь, радиостанции, да что там нашей страны, всего мира подхватят эту песню. И мы ее допоемся до того, что на самом деле все в конце концов переживем. Дорогие друзья, а вы на Катюше. А что такое Катюша? Катюша — это значит, мы вспоминаем, как служили, дружили, превозмогали трудности воинской службы, готовили себя к тяжелым боям. И сейчас, сидя на диване перед радиоточкой или перед компьютером в видеоформате, слушаем нашу передачу на радиостанции «Шансон» и вспоминаем, как служили, с кем дружили, как чудили, как в самоходы ходили. Ну, короче, все, что, в общем-то, в голову приходит. И можно в нашей передаче, в отличие от просто другой радиостанции, мы можем не просто послушать, а мы должны активно поучаствовать. А для этого что надо сделать? Для этого надо, прежде всего, можно написать. Ну, те, кто поленивее, не хотят поговорить с нами в прямом эфире, можно в соцсеть Макс или по обычной смс-очке по телефону +7 909 955 1030 прислать сообщение. Просим сюда не звонить. А именно только писать. А я уже прочту ваше сообщение, передам привет и все остальное. Для того же, чтобы как бы запечатлеть свой образ на века и поучаствовать в прямом эфире, надо набрать телефончик 8-495-223-5550. Заявиться в эфире и рассказать, где, с кем служили, чем служба запомнилась. Ну, короче, все, что в голову бредет. Также мы в нашей передаче вспоминаем какие-то даты воинской славы. На самом деле, я вот так... А я, это Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа», и, как обычно, Ольга Шатрова, которая мне сегодня помогает.
2: Здравствуйте.
1: Да, ну, вы нас по голосам, в принципе, узнаете. Тем более, Оля, наверное, с утра сидит здесь, в общем-то, не дает вам покоя. Вот, мы вспоминаем некие разные воинские даты, круглые даты. Я знаю, что вот мы, в принципе, пережили и день офицера, и день флага. У меня еще такой личный был праздник, можно сказать. Это день нашей родной, близкой нам, день рождения группы «Вымпел», ей 45 лет. Ну, еще есть, в принципе, одна личная дата моего близкого друга, моего тезки Алексея, тоже исполнилась круглая дата, была она буквально вчера. Ну, дорогие друзья, сейчас мы вынуждены уйти на музыкальную паузу, а вы пишите и звоните 8-495-223-5550.
0: Катюша на радио «Шансон».

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну, дорогие друзья, сразу видно, конец лета подходит к концу. Видимо, все заняты тем, что меняют...
2: Соленья заготавливают.
1: Да нет, не соленья. Детей к школе готовят, как правило, в последние дни августа. Ну, я, по крайней мере, так помню из своего детства. Вот. Ну, дети же за лето выросли, вот им там надо посмотреть, там, штаны нарастить новые... Новые купить карандаши, ручки, портфель там, чтобы своего одноклассника по голове бить, вот. Ну, видимо, все заняты в пробках.
2: Но соленья тоже никто не отменял.
1: Ну, согласен, согласен, может быть, соленей. Ну, вот, в принципе, есть у нас от Ольги из Санкт-Петербурга большой привет мужу Александру. Служит он в другом городе, видимся мы редко. Был он два раза за ленточкой, выжил, награжден орденом мужества. Сослуживцы и друзья еще там, защищают наш покой. Им большое уважение и низкий поклон. Хочется верить, что они вернулись живыми, вопреки всему. Вот. Любимая жена Ольга, Санкт-Петербург. Оля, я, ну вот, в принципе, после двух еще перерывов обязательно для вас поставлю песню «Дай Бог». Потому что, в принципе, она как раз вот о вашей вере, что дай Бог, чтобы все остались живы и все вернулись к себе домой. А мы, дорогие друзья, я хотел бы вам напомнить, чтобы вот как Оля появиться в эфире хотя бы в форме сообщения, вам нужно написать в Макс или смс-очкой по телефону плюс 7 909 955 10 30. Плюс 7 909 955 1030. А чтобы выйти в прямой эфир, надо во время, когда звучит реклама или музыка, набрать телефон 8 495 223 5550. 8 495 223 5550. Ну а сейчас придется прочитать вам свои стихи. Ну и

0: принципе, я, если честно, очень хотел поздравить своего тезку, однокашника, практически однокашника, Алексея, с которым, в общем-то, нас свела военная судьба. Мы встретились с ним еще во время учебы в Орловском высшем военном командном училище связи имени Калинина. Вот. Потом так получилось, опять же, судьба свела, распределились в одну воинскую часть, очень секретную. И уже, в общем-то, выйдя в запас, так скажем, на пенсию, по-моему, Алексей даже дослужился до майора, но даже не дослужился до пенсии. Мы с ним вместе, в общем-то, так скажем, стали осваивать гражданскую жизнь и прошли многое-многое в этой жизни. Я буквально ему вот 3-4 стиши я сочинил. И хочу в прямом эфире, пользуясь ресурсом своим, прочитать. «С днем рождения, старый корешок! 60 ни много и ни мало. Это повод выпить полтишок нам за то, что жизнь нас не сломала. Мы учились и служили вместе, отдыхали и солили рыбу. Так давай же не стоять на месте, скажем мы годам своим спасибо и продолжим путь вперед и с песней, не меняя друзей и убеждения. Дальше будет только интересней. Будь здоров и весел, с днем рождения». Вот, так что, дорогой друг, вот с таким, как бы, творческим подарком тебе. Здесь, в общем-то, многое, значит, продолжен путь с песней. Ну, я, в общем-то, стараюсь не отставать. Буквально что не 2 недели, то новая песня выходит. Ну, а у тебя, чтобы было хорошее настроение, здоровье, внуки радовали. Всегда была цель в жизни, энергия. Следи за здоровьем. Ну, в общем-то, я всем это желаю. Ну, и в том числе своему другу. Так, у нас еще есть сообщение. Наша постоянная слушательница Галина, она традиционно с нами, с Ольгой, здоровается. Вот, видимо, вся во внимание слушает нашу передачу. И еще вот нам написал Александр, коротенькое сообщение. «Передайте привет 7-му отряду специального назначения «Росич». Вот, смотрю, еще подбежало от Андрея Кудряшова сообщение. «Здравствуйте, Катюша. 19 августа был день русской тельняшки. В 1874 году тельняшка стала официальной формой моряков, всех причастных с прошедшим праздником». Кстати, здесь на днях, по-моему, позавчера, по-моему, что ли, был день наркомовских 100 грамм. Да, есть такой праздник. Но я, правда, в сеть его выставил. А мне один товарищ написал, что да, в этот день как бы были приняты к норме эти наркомовские 100 грамм. Но через пару, по-моему, или там через сколько-то лет, они были отменены. А, кстати, очень жаль. Вот. Я даже 4 стиши парочку написал. Но не буду вам эти 4 стиши читать. Хотел бы напомнить, я вот в предыдущем выпуске сказал, что нашим, так скажем, побратимам, нашим боевым братьям, группе «Вымпел» исполнилось 19 августа 45 лет. У меня, кстати, есть песня, посвященная группе «Вымпел», а также я, в общем-то, написал им небольшие стихи, которые сейчас вам прочту. 45 – это гордая дата, 45 несгибаемых лет. Группа «Вымпел» – как братство, ребята, как священный бесстрашие свет. Вы прошли сквозь афганские горы, зной и пламя, тревоги и боль. Ваши подвиги скрыты от взоров, но всегда велика ваша роль. Вместе с Альфой истории строки вы писали на сердце страны. Дни Беслана больны и жестоки, вы заложникам были нужны. Время жгло, и в огонь вы бросали ваше мужество, силу и дух. И людей от террора спасали, ваш геройский напор не потух. Группа «Вымпел», всегда вы на страже жизни, правды, и вас не свернуть. «Вымпел» вечен, силен и отважен. 45, продолжаем свой путь. Так что, дорогие друзья, ну, во-первых, вот, в принципе, сообщение от Ольги было адресовано как раз ребятам, которые сейчас находятся за ленточкой, дай бог им здоровья всем вернуться. Я вот обратился к своим побратимам группе «Вымпел», которые тоже, в общем-то, как и Альфа, без работы не сидят. Ну и поэтому, в общем-то, мы с Ольгой с нетерпением вас ждем в нашем эфире. Писать, вы помните, нужно по телефону в МАКС или смс-очкой +7 909 955 1030. А позвонить, и сейчас уже, в принципе, вот буквально через 30 секунд надо уже взять телефон в руки, надо набрать номер 8-495-223-5550 и оказаться в прямом эфире. Будем очень рады вас выслушать ваши истории, рассказы о том, как вы служили, дружили. Очень приятно послушать какие-нибудь, может быть, поучительные, назидательные истории, которые пригодятся ребятам, которые еще не служили, но готовятся пойти служить. Звоните, пишите, мы ждем.
1: Катюша на радио Шансон.
2: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
4: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
3: Серьезно?
4: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
5: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и ЦУМе. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
11: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Цезар Сити, Пенигния, Палаццо Виагой, Цезар Силика, Дом Малевич, Айстауэр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
2: Телефон рекламной службы радио Шансон в Нижнем Новгороде 280 82

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Так, а на второй линии у нас первый гость Владимир Никулин. Владимир, добрый день.
2: Добрый вечер у нас уже.
1: О, откуда вы звоните? Я не успел спросить.
2: Да, это Нижний Тагил, Урал.
1: О, приятно. Какая у нас разница с Москвой, скажите? Сколько у вас времени сейчас?
2: В наше время, ну, одним словом, 2 часа минус, разница 2 часа.
1: Ну, только-только вечер наступил. Стемнело.
2: Это, для нас это вечер.
1: Ну, хоть погода хорошая, как у нас? Тепло?
2: Да. Вчера, сегодня и завтра обещают хорошую погоду, ну, а там дожди пойдут.
1: Ну, от нас придут дожди. Ну, как всегда. Все плохое, да, с Москвой. Владимир, ну, рассказывайте, где когда служили?
2: Так, я служил в ГСВГ, город Виттенберг. Полевая почта 59-502.
1: Владимир,
2: 71-73 год.
1: Радиоточку сделайте потише, а то она у нас двоится в микрофоне.
2: Все, я отхожу даже вообще в сторону.
1: Ну, можно и вообще найти. Так, и чем вам ГСВГ запомнилось?
2: Запомнилось. 2 года. Одним словом, значит, служил при штабе корпуса, южного корпуса ГСВГ ВВС. У нас там были и, ну, и штаб южного корпуса. У нас была рота обслуживания. Вот мы. И рота полигон, который выставляла резиновые макеты на полях, как говорится, там. И они, летчики, как говорится, тренировались на них, бомбили их фотографиями.
1: Ну, вы, короче, вы в обеспечении работали, то есть как раз подтягивали эти цели, да, на поля размещали.
2: Да, да,
1: следили,
2: да,
1: за порядком.
2: Их расставляли, а там уже они, говорит, это самое, у них были как тренировки или полеты, одним словом. Хотелось бы передать приветы. У меня, я хочу, давным-давно хочу узнать, жив или нет. Владимир Пичугов из Ангрена. Михаил Чимкаев из Ташкента. Вот. Ну, в общем, самое главное, с которыми я там служил. Ну, и еще всем остальным, кто меня знает, кто меня помнит, кто помнит этот город, гарнизон, где мы... у нас был...
1: А город
2: гражданские жители, в смысле... жены, семьи военнослужащих. И, в общем, вот так вот он. Хотелось бы услышать, узнать. Кто меня слышит, пусть помнит. Может быть, это самое. У вас телефон, наверное, останется мой.
1: Ну, кто Владимира Никулина помнит и сейчас вспоминает службу, пусть нам напишет в МАКС, да. +7 909 955 1030. Владимир, большое вам спасибо за звонок. Рад очень, что вы такой постоянный наш слушатель. Но не думайте, что вы самый взрослый слушатель. Есть ребята и постарше вас, которые дозваниваются, звонят, чувствуют себя хорошо и даже вспоминают разные истории. Ну, дорогие друзья, вот Оля мне машет, я хотел еще одну линию взять, но она говорит, что хватит уже, переходим в музыкальные части. Почему? Потому что в музыкальной части моя песня «Дай Бог», которую я пою с Расторгуем, и не просто с Расторгуем, а с Пашей Расторгуем, у которых великолепный слух, голос и вообще подача. Ребята, «Дай Бог» песня. И пока вы слушаете, не сидите без дела, возьмите трубочку и наберите мне 8-495-223-5550.
0: Катюша на радио «Шансон».

0: полевая почта и заявки служивых.
1: Вот и вы, дорогие друзья, слушайте нас. И дай бог, будете слушать дальше. Потому что ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». А на первой линии у нас Валерий Клещевник, если я правильно фамилию произношу. Тоже издалека, с севера, из Омска звонит. Так что добрый вечер, Валерий. Рассказывайте, где, когда служили, чем служба запомнилась?
2: Служил я группа советских войск в Германии, 86-88 год, осень. Альтенграбовский учебный центр, первый гвардейский танковый полк, рота связи, кто знает. Служил почтальоном полка я был.
1: Ну расскажите что-то о своей службе, да. У нас в эфире первый раз почтальон полка. Я вот даже не представляю, это тяжелая такая ответственная работа вообще. Так вот, пару месяцев не принесешь солдату письмо, могут и морду набить, нет?
2: Нет, у нас такого не было. У нас такого не было. Это был самый уважаемый человек, это я.
1: Косо так косо посмотришь, так может письмо придержать за неделю-другую, да?
2: Да, да, да, примерно так. Примерно так.
1: Ну а как так получилось, что вас выбрали на эту должность? Я так понимаю, такая редкая должность.
2: Ну, я пришел в роту, и там дембелек был уже, тоже почтальон полка. И меня вот выдвинули, и я вот полтора года ходил, можно сказать, курил.
1: Что еще вспоминать?
2: Служба мед был.
1: Ну хотя бы.
2: При штабе я служил там. Что только они там не творили. И брак выставили в огнетушителя. Ой, там только начнешь вспоминать это кошмар, да. Служба запомнилась. Не знаю, кому-то это было, может, тяжело. Это просто 2 года пролетели как в сказке. Так как-то я даже не сужу.
1: Жалко.
2: Одно надо было еще оставаться.
1: Жалко, что сейчас, наверное, такой службы бы нет, потому что сейчас все на электронку,
2: да,
1: на электронку перешли.
2: Очень даже жалею.
1: Так что жалейте.
2: Хотел с кем-то увидеться.
1: А с кем-то общаетесь вообще, вот когда дембельнулись, нет? Или все, разошлись пути?
2: Да, да, там некоторые есть, там еще, ну, там в одноклассниках, может быть, кто-то.
1: Это дочь или жена подсказывает?
2: Да, да.
1: Что, жена говорит, каких одноклассников ты общаешься, с кем это, да?
2: Нет? Да, да, так общаюсь с ником, а хотелось бы сейчас вот, может быть, кто слушает радио. Может быть, кто-то узнал меня.
1: А по фамилиям больше никого не... По фамилиям не помните,
2: может,
1: никого?
2: Многие. Кто помнит почтальона 61-го гвардейского, тот все это. Хотелось бы услышать, конечно, с Московской области, там, Саня Васильев, мы общались как-то, и потом связь, ну, то ли телефоны потерялись, то ли что. Тоже много ребят.
1: Ну, а так вот время-то много уже прошло. Не тянуло назад вот на гражданке съездить, посмотреть по местам там боевой славы, где служили, письма разносили?
2: Да,
1: бывали в Германии,
2: мы,
1: нет? В Германии бывали, нет?
2: Уже там все полная разруха. Я до сих пор общаюсь. У меня был командир взвода он был. До сих пор Ярлыков Александр Александрович, большой привет, если слушаешь. Общаемся мы. Поздравляемся иногда.
1: Но он полковник уже запаса, нет?
2: А, он где-то так, да. Где-то уже.
1: Понятно.
2: С Красноярского края, он Сачинска. Иногда перекидываемся сообщениями.
1: Ну ладно.
2: Приятно. Даже в 21-м году мы даже встречались с ним. Я был проездом в Красноярске, и мы с ним встречались так.
1: Давайте тогда так. Кто помнит Валерия Клещевника, 86-88 ГСВГ, в танковой, но он работал в танковом полку, почтальоном полка. Кто помнит, пусть напишет нам в МАКС или смс-очкой +7 909 955 1030. Ну а позвонить, чтобы оказаться в прямом эфире, нужно по телефону 8-495-223-5550. Валерий, вам большое спасибо за звонок, что помните, слушайте нашу передачу. Ну а у нас в эфире музыка.
0: Катюша на радио Шансон.
3: Реклама.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-4-8-7-6-29.

0: Ковидио. 12+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И я ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». У нас смс-очка редкая. Добрый день, любимая передача «Катюша». Живу я в Таганроге. Вам уже как-то звонил, рассказывал историю про Стамбул. Хочу передать привет своим сослуживцам экипажа ПСКР 109 года службы 2000-2002 Новороссийска города. А именно Петьке, Милузу, Кузе, Димону Ольшанскому, Сереге Кудрявому, Удмурту, будьте всегда такими, как вы есть. А вы лучшие, и годы нас не ломают. Вот как в моем стихотворении. Главное, чтобы годы не сломали. Крепкого вам здоровья. Периодически встречаемся, хотя живем не очень близко друг от друга. А я хотел спросить, думаю, откуда вы знаете, что они такие же, как вот остались, как были? Оказывается, вы встречаетесь, и это хорошо. А у нас на первой линии Александр Сотников. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Привет из Челябинска, я так понимаю. Рассказывайте, где когда служили.
2: Служу под Москвой в Кубинке, в военно-воздушные силы, 75-77 год.
1: Так, чем служба запомнилась, да, в Кубинке легендарной?
2: Запомнилось, конечно, полеты запомнились.
1: Но вы прям летали-летали или все-таки механиком были на земле?
2: Я механиком был, обслуживал самолеты в полете.
1: Ну, предполетно обслуживали или в полете обслуживали прям?
2: Да, нет, обслуживал на аэродроме.
1: А, ну я понял. Просто запомнились-то вам полеты почему-то.
2: Ну да, выпускали в полет самолеты.
1: Понятно. Мне тоже полеты запоминаются, но я просто во сне их вижу, поэтому запоминаю, как летаю. Ну так, многие же, когда растут, я вот просто не знаю, куда я расту, наверное, все-таки больше вширь, к сожалению. Вот. Ну вот, вы хорошо помните сослужу предполетную подготовку. А как же вас в Челябинск потом занесло? Или вы оттуда набирались из Челябинска сами родом?
2: Я живу в Миасе, город Миас.
1: Ну, Челябинская область.
2: Делаю.
1: Челябинская область, правильно?
2: Челябинская область, город Миас.
1: А с кем-то общаетесь из сослуживцев?
2: Ну, служили мы вместе. Харзаманов, Валерий. Общаемся.
1: Тоже живет где-то рядышком, да?
2: Да.
1: Понятно. Александр, большое вам спасибо. Большое спасибо. Слушайте нашу передачу. Будем вас ждать в будущем тоже в эфире, но уже с интересной историей. У нас быстренькое сообщение. Добрый день, дорогая Катюша. А мы под конец лета решили съездить в гости к своим друзьям, служивцам, вспомнить молодые годы службы в поселке Щеща Брянской области. Когда-то там проходила насыщенная жизнь. Было два полка военно-транспортной авиации. Не хватало жилья, не было, но было весело и счастливо. Слушаем в дороге вашу передачу. Спасибо, привет. Даниловым, Комиссаровым, Романовым, Солощенком, Темкиным и всем, кто нас слушает. Дорогие друзья, всем большой привет от мне незнакомого, я не представился, к сожалению, не знаю смс-ку, кто его написал. Вот. Ну, а наша передача, к сожалению, подходит к концу, но мы уверены, что мы с вами еще встретимся в следующий понедельник. А вы не грустите, здоровья вам, добра и всего самого хорошего. Не унывайте.
0: Катюша на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16. Днем временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
11: Бархатный шансон. История. 2016 год. Россия.

0: 6 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева, здравствуйте. В России с сентября изменится минимальное требование к оснащению автовокзалов и станций, следует из приказа Минтранса. Из перечня убрали здания, общепиты и пункты медпомощи. Теперь будет достаточно иметь аптечку. При этом наличие билетных касс и автоматов, а также залов ожидания и комнат матери и ребенка остается обязательным требованием. В документе говорится, что количество мест для сидения, сна и отдыха, туалетных кабин и ячеек в камере хранения следует определять в зависимости от пассажиропотока. У нижегородских муниципалитетов 91 побратим в 31 стране ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщила министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева. Направления сотрудничества охватывают широкий спектр сфер: экономическое взаимодействие, образовательные программы, культурный обмен и социально-гуманитарные проекты. Наибольшее количество межмуниципальных соглашений область заключила с Белоруссией. Также активно развиваются партнерские отношения с Китаем, Абхазией, Узбекистаном и другими странами. В перспективе планируется развитие сотрудничество со странами Латинской Америки и Африки. Одной из частых проблем со здоровьем у маленьких нижегородцев стало плоскостопие. Об этом рассказал представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. Кроме этого, в топ-3 вошли такие заболевания, как расстройство сна, идиопатическая ходьба на носках и синдром гиперактивности. По словам неврологов, такие проблемы встречаются у половины обследованных. А вот среди глазных патологий чаще всего диагностировали близорукость, дальнозоркость, астигматизм и нарушение аккомодации. В российских школах в течение всего сентября вместо звонков в начале и конце уроков будут звучать песни о знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Об этом сообщило Минпросвещение. Так, звонки заменят песни «Дважды два четыре», «Учат в школе» на слова Михаила Плецковского и музыку Владимира Шаинского, современная песня «Первых» Дениса Майданова, а также первоклашка на слова Юрия Энтина и музыку Владимира Шаинского. Она прозвучит для тех, кто впервые сядет за парту. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

оно, столкновение, самоуверенность 20-летнего и тихая печаль взрослого. Александр Новиков не поет про прекрасное далеко, а честно показывает, что юность – это еще и ошибки, импульсивность, непонимание, сколько стоит момент. Далее Михаил Круг и Вика Цыганова без красивых иллюзий, без прикрас расскажут разлуки, предсказанные судьбой. Я же хочу пожелать вам легкого понедельника и спокойного старта недели. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

0: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
1: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Бога нет.
1: На расстоянии любви, по мне, так не должно быть в чувствах дистанции. Порой так хочется прокричать «нет», так нечестно. Любовь не должна жить по расписанию поездов или часовых поясов. Но кричать не буду. Лучше приглашу вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», которая состоится 14 ноября на Лайф-арене. У вас есть возможность попасть на легендарный концерт, где нет границ между сценой и залом. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого

музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Все подробности ищите на нашем сайте radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
6: «Максидом».
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
10: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б. 8-831-2-6-0.
11: Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

земле российских женщин известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Каких-то 35 лет назад, читая фантастические романы и смотря первые американские блокбастеры про будущее, я и предположить не мог, что роботы ворвутся в нашу размеренную жизнь. Сначала безобидные пылесосы начали прибираться в квартирах, а теперь автопроизводитель Cherry заявил, что в следующем году произведет 10 тысяч роботов-полицейских. На самом деле, это заявление не из мира фантастики. На улицах нескольких китайских городов уже трудится 110 роботов-полицейских. Они регулируют движение, управляют потоками пешеходов и следят за безопасностью. И все это без перерывов на обед, больничных и требований о повышении зарплаты. В Cherry честно признаются, что чудо пока не случилось. И чтобы роботы полностью интегрировались в нашу жизнь, потребуется примерно 10 лет. Лично я такого развития бы не хотел. Встреча с живым полицейским, а не с бездушной металлической коробкой с мигалкой на голове, мне понятнее и комфортнее. Это самая роботизированная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Mmm.

0: Радио 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-26-29.
2: Город Москва. 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» остался 61 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Mail.ru, категория 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
1: Радио

0: Игорь Слуцкий на радио «Шансон». Надежда на возвращение, знаете, она особенная. Она тихая, но упрямая. Это не при легкомысленное, а вдруг. Это про то, что сердце помнит голос, помнит руки, помнит, как с этим человеком становилось спокойно. И поэтому шепчет, он вернется, он обещал. И в этом нет слабости, в этом просто много любви. И я обязательно вернусь. Но сейчас настало время сказать вам до свидания. В следующем часе встречайте. Кого? Юлию Степанову, да. Я же напоследок хочу пожелать вам, чтобы неделя пролетела без приключений. А главное, чтобы все ваши планы реализовались. С вами была Ольга Шатрова. Пока.
1: Мы растворялись.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16. Днем временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк». 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет. Лучше этих лет, лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Власти России смогут вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры. Это возможно в ситуациях, когда владельцы не принимают меры по обеспечению их безопасности. Также данное решение может приниматься при задержке восстановления объектов. Такой указ подписал Владимир Путин, пишет РБК. Мера будет приниматься в отношении движимого и недвижимого имущества субъекта, принадлежащих ему ценных бумаг и имущественных прав. В перечень критической инфраструктуры вошли логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. Московский зоопарк запустил неделю панды Катюши в честь ее трехлетия. Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова. Она напомнила, что сегодня у бамбукового медведя день рождения. Праздник стартовал у павильона «Фауна Китая» на старой территории зоопарка. Для посетителей подготовили фотозону с китайскими национальными костюмами и чайную станцию, где рассказывают об обычаях употребления напитка. Также проходят танцевальные флешмобы, квизы и викторины. В течение всей недели Катюши будут дарить подарки, а гостей ждут мастер-классы, лекции и кинопоказы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпул. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Ну, чем не гимн фестиваля «Бархатный шансон», а Евгений Кемерский в числе участников нашего знаменитого фестиваля. Радио «Шансон» этой осенью продлевает своим слушателям летнее настроение. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный фестиваль «Бархатный шансон». Там действительно для вас будут петь самые любимые артисты жанра: Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. И вот тут такой, знаете ли, полезный момент. До 30 августа каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», летит в Турцию и обратно, так сказать, бесплатно за счет радио «Шансон». Вы можете поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Спокойненько почитать подробности можно на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 19.07, время столичное. Меня зовут Юлия Степанова. В эти минуты, с секунды на секунду, нам в эфире радио «Шансон» зазвучит голос Александра Яковлевича Розенбаума, чуть позднее Виктор Королев. Уютного вечера с любимыми песнями.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров

на душе от песен радио «Шансон». Виктор Королев «Растопи лед» только что в нашем радиоэфире. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. Григорий Лепс.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
8: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
9: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
12: Благодарю вас.
10: Спасибо вам
12: очень
10: большое.
12: Спасибо большое.
10: Вы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Именно по этому маршруту Москва-Санкт-Петербург отправится всенародная танцплощадка. Их разгуляет 14 ноября столица Лайф-Арена. Ну а 19 ноября их разгуляй состоится в Питере. Все подробности неизменно есть на сайте radioshanson.ru. Мы ждем зрителей старше 12 лет. Ну и, конечно, советую билеты на танцпол, потому что именно там можно почувствовать себя вот, ну, полноценной частью большого музыкального праздника. Будем ждать вас на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй».
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаранство по цене 27 4

0: Эхо-видео. 12+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Следующий час на радио Шансона для тех, кто думает только о своих автомобилях. Вечерний заезд, как и всегда, по понедельникам на радио Шансон. Дмитрий Малыгин проведет эту программу. Ну, а я, Юлия Степанова, никуда от вас не ухожу. И уже вот совсем-совсем вот вернусь к вам уже в программу только для вас в 9 вечера. И буду ждать вас в гости. Зейнаб Махаева только что в эфире радио Шансон. Далее Марк Бартон. Вам добрый вечер.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16. Днем временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
5: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+, от 2 200 000 рублей.
4: Серьезно?
5: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах Зеркало, Добрыня и Атолл. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 8 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. Число индийских студентов в России выросло почти до 40 тысяч, рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, университеты двух стран заключили более 1000 соглашений. Вице-премьер также отметил рост турпотока между странами. Кроме этого, Мантуров подчеркнул, что в области трудовой миграции страны работают над расширением нормативно-правовой базы, чтобы обеспечить прозрачность найма и минимизировать риски нелегальной миграции. До конца этого года на дорогах Нижнего Новгорода установят еще 19 умных светофоров. На данный момент насчитывается 102 таких объекта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем. Умные светофоры уже размещены на проспекте Гагарина, Казанском шоссе, улицах Родионова и Белинского и на проспекте Ленина. Систему также внедрят на Южном шоссе и улице Веденяпина, затем на Сормовском шоссе и улице Коминтерна. Модернизация позволит повысить пропускную способность сети и оптимизировать транспортные потоки. Четвертый класс пожароопасности лесов и торфяников установился на западе Нижегородской области с 25 по 31 августа. Посещать леса в указанный период будет запрещено. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. В ведомстве отметили, что при высоком классе пожароопасности возрастает риск возникновения возгораний и возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров. Нижегородцев призывают соблюдать правила безопасности, не жечь мусор на своих участках и около лесов, не бросать в траву спички и окурки. Более 1000 питомцев без сопровождения владельцев перевезли в поездах дальнего следования Горьковской железной дороги с начала года. Услуга наиболее популярна у жителей Нижнего Новгорода, Кирова, Казани и Ижевска, отметили в ГЖД. Одними из самых необычных пассажиров в первом полугодии стали лемуры, ежи, хорьки и черепахи. Чтобы отправить питомца на поезде без сопровождения владельца, нужно оформить перевозочный документ в багажных кассах. Во время поездки за ними присматривают проводники. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

6 струн было заготовлено у нас для музыки, и 7-я для программы «Вечерний заезд» Дмитрием Малыгиным. Но что-то в этом коридоре затмений пошло не так, дорогие радиослушатели. И с вами остаюсь я, Юлия Степанова. Надеюсь, вы не против провести в моей компании еще лишний часок. Пусть лишним не будет. 20:06 время столичное. Добрый вечер всем, кто настроен на волну радио «Шансон». В ближайшее время Стас Михайлов, Иван Кучин и не только.

0: 12+.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Лирическую тему, заданную Стасом Михайловым, скоро, знаете, вот по-королевски, роскошно продолжит Ирина Аллегрова. Ну, а пока есть минутка, расскажу вам про всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Стас Михайлов, участник «Эх, разгуляй» в 2026 году. Будем ждать его выступ. Представляете, какой роскошный медляк можно станцевать на танцполе, вот, к примеру, вот под такую песню. У всех поклонников шансона по-русски будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Ждем вас 14 ноября в столичной Лайф-арене на «Эх, разгуляй». Самые доступные билеты на танцпол. Вот именно там, ближе всего к сцене, вы почувствуете себя участниками большого музыкального праздника. Кроме Стаса Михайлова, Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Ирина Круг, группа «Лесоповал» и многие другие. Подробности для зрителей старше 12 лет есть на сайте радио. Радиошансон.ру

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: Помнить ее.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы ржи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
7: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
8: 877-988. Максимум даем, минимум просим.
9: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
10: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
11: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группы компаний «Кронверк».
12: 18+.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
14: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

Я хулиган, улица мама. В тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка, бай, запай.

Да вы сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: двери открываются. Версия Гарика Сукачева в эфире радио «Шансон». Добрый вечер всем, кто настроен на нашу волну. Ну, кстати говоря, свои версии видения, да, песен вы можете выдвигать, голосуя в хит-параде «Шансон года». А сегодня понедельник, значит, до пятницы времени предостаточно. Заходите на сайт radioshanson.ru, знакомьтесь с результатами хит-парада прошлой недели. Ну и голосуйте за свои, только свои любимые песни, подведение итогов недели по пятницам в 6 вечера. Что же касается нашего ближайшего будущего, Татьяна Куртукова, Олег Митяев и «Воровайки» в эфире «Радио Шансон» очень-очень скоро.
1: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за.

0: Радио Шансон, номер единый, плюс 7-909-95-5-103-0. В 9 вечера начнется программа «Только для вас». Можете черкнуть несколько слов и порадовать своих близких приветом. Ну, а песня за нами не задержится, сами понимаете. Жду в гости.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16. Днем временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 19.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою, сранки всем максимум дают.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
1: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

Бархатный шансон по волнам любимых песен. Радио Шансон.

0: радио «Шансон», программа «По вашим заявкам».
1: Снова птицы в стае собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Яркая, веселая, зеленая, до свидания, лето, до свидания. Скажем мы через неделю, а пока 24 августа на календаре понедельник. Программа только для вас начинается. Плюс 7-909-955-103-0 наш единый номер. Не забудьте о подписи. Меня зовут Юлия Степанова, вам добрый вечер. Пишите скорее, пока у нас с вами есть много времени до осени.

0: вечерним опозданием хочется поздравить Алену Апину с днем рождения. Вчера, 23 августа, он случился у артистки. С пожеланиями, конечно, здоровья, счастья в личной жизни и бесконечного вдохновения. Продолжим программу только для вас. Шансон, прошу передать привет любимому Андрею Картышову из Москвы от Елены. Не грусти, дорогой. Следующее послание с просьбой поставить песню Владимира Высоцкого. Здравствуйте, прошу передать привет Константину Волкову, Михаилу Азанову и Владиславу Бодрову из города Часовой. Собственно, от Михаила Азанова это сообщение. Владимир Высоцкий продолжает программу только для вас. Плюс 7 909 955 103.0. Пишите, пока есть время.
1: Мой друг, уехал.

что в жизни не видал. Про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога, да, а может, тоже в Магадан.

0: 12+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы

Михаил Шафутинский в программе «Только для вас». Не буду терзать ваши сердечки. Перейду к приветам и поздравлениям. Маша из Санкт-Петербурга пишет: «Здравствуйте, Шансон, мой любимый муж, теплый, родной, драгоценный, солнышко, Мишутка Голиков. Безгранично и бесконечно тебя люблю, очень соскучилась, горжусь нашей семьей и нашими детьми, Машенькой и Ксюшей. Целую, обнимаю, надеюсь на скорую встречу». Николай пишет: «Уважаемые ребята, радио Шансон, хочется передать привет любимой Аллочке и сказать: выходи за меня замуж. Ты тот человек, который изменил мою жизнь». Вот, ну, Аллочка изменила жизнь Николая. И будем надеяться к лучшему. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, присылайте ваше послание. Если нет возможности пробраться в мессенджер, оставляйте на сайте radioshanson.ru заявочки. Программа «Только для вас» продолжается. Шансон, прошу передать привет подруге Лене от подруги Людмилы. Шансон, передаю привет Симоновой Мариночке. Хочу пожелать много счастливых дней и много хороших людей. Любимый муж. Любите и будьте любимы. Очень приятно читать такие сообщения. Михаил Бублик далее в нашем эфире.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

Только позови, Виктория Черенцова в эфире радио «Шансон», где продолжается программа «Только для вас», понедельник. Желаю вам легкого, простите, вечера. Пишите плюс 7-909-955-1030, это наш единый номер. Хотелось бы, чтобы мы с вами все успели уже, так сказать, не после программы, а во время нее. Здравствуйте, хочу поздравить с годовщиной свадьбы, с 35-летием теть Лену и дядю Сережу Дмитриевых из Тамбова. Здоровья им, любви и всех благ от семьи Сухан. Здравствуй, дорогой радио «Шансон». Прошу передать сообщение моей жене Софии Пергаевой. Моя королева красоты, я жду тебя дома. Приезжай поскорее. Люблю, целую от Тихона Пергаева из Нижнего Новгорода. Стас Михайлов далее в нашем радиоэфире.

Слуцкий в программе только для вас появился по просьбе ребят из Новосиба, Павла и Дмитрия. Очень хотим послушать Калину Красную, давно ее не слушали. Помоги, радио Шансон. Помогли, продолжаем. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Для ваших сообщений не забывайте о подписи, пожалуйста. Добрый вечер, хочу передать огромный привет Павлу Геннадьевичу. Не скучай, забегай завтра на кофе. Евгения, Великий Новгород. Танюшка, милая моя девочка, я очень тебя люблю. Слушай свое сердце. Никакие проблемы не пошатнут нашу любовь. Люблю тебя, Денис. Шансон, передайте привет любимой женульке Машунечке. Она во дворе поливает свои любимые розы и с моими сыновьями Димчиком и Костяном. А я делаю ремонт на кухне и наблюдаю за своей любимой семьей из окна. Живем в городе Таганроге. Люблю. Это их мир, цель моей жизни. Ты

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Еще раз добрый вечер всем, кто слушает радио «Шансон». Программа только для вас близится к финалу. Денису от Татьяны послание «Я тебя люблю». Как хорошо, что мы встретились через столько лет. Общение в соцсетях. Нижний Новгород. Ну да, в реальности-то оно, ну, в общем, все равно как-то приятнее и впечатлений больше. Здравствуйте, любимое радио. Привет моей бабушке Ларисе, маме Виктории. Огромный привет. Люблю их. Внук и сын Александр. Ну что ж. Действительно, отбивочка напомнила мне, что пора завершать вечернюю программу только для вас. Не огорчайтесь, завтра в 3 часа дня и в 9 вечера все повторится. Все в этой жизни повторяется. Давайте будем дорожить приятными моментами.

0: Шансон 1. Радио Шансон в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16. Днем временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 19.
0: Радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.
1: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Скучать по родным местам – это, знаете, нормальное явление. Гораздо печальнее скучать по ним, находясь, собственно, на родине. Михаил Круг начал новый час на радио «Шансон». 22:04 в столице. Зовут меня Юлия Степанова. Кто вдруг одинок этим вечером? Кому, возможно, грустновато? Присоединяйтесь. Включайте погромче радиоприемник. Наши песни подарят тепло. Катя Огонек далее в эфире.

0: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.
1: Реклама.

0: видео. 12+.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения. Количество призов или розыгрышей, сроков, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

нужно будет просить себя, если не присоединитесь к фестивалю «Бархатный шансон». Я все понимаю, но до конца августа, а точнее до 30 августа, у всех, кто купил путевку на фестиваль «Бархатный шансон», есть возможность поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно, и хотя бы вот на этом сэкономить. С 24 по 30 октября в Турции мы продлеваем летний сезон и летнее настроение нашим слушателям. Там, на Средиземном море, состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон», где для вас выступят Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик и другие звезды. Подробности на радиошансон.ру для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Саш, скажи мне, ты крепеж у посредника берешь? Зря. Ведь есть производитель. Все найдешь у Маш-крепеж. Выгода нужна. Ну что ж, скидка есть у Маш-крепеж. Маш-крепеж. Нам 20 лет. Крепежа полный комплект. 202-02-70.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
7: Максидом. Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Ларина 23Г, 8-831-2-600.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

лишних слов, почти не надо лишних взглядов, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 61 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

вот за своих друзей и допью вечерний чай. И за вас, дорогие радиослушатели, пусть у вас будет житейских радостей сполна. Сергей Вячеславович Трофимов, заслуженный артист России, только что пел нам в эфире радио «Шансон». 22 часа 50 минут, время столичное, пора нам с вами прощаться. У микрофона была Юлия Степанова, чрезвычайно рада нашей встрече. Ну и буду ждать новой в пятницу на этой неделе. Всего доброго.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16. Днем временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
8: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Судостроителям почет и уважение.
10: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
9: Стройфлот. Гордость поколений.
10: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16. Днем временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Так давайте ж, граждане, будем долго жить.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Дель».

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

прожитших ее. Скоро лопнет терпенье мое, и склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальный я? Условия, в общем, в колее нормальные. И

не мешать, по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье.

0: колеей.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
2: Бабочка летает в запретке, как ей от весны не балдеть. А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке глядеть.

когда-то бродят вдоль по краю земли. Крылья у них изломаны, смяты, или на свече обожглись.

пух. Две пятилетки немного, если сосчитаешь до двух.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-27-76-29.
3: Город Москва. 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 60 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билет». Каждый день.